0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югра продолжает повышать доступность избирательных участков. В Нефтеюганске расследуют уголовное дело в отношении 16-летней нарушительницы. Югорчан объединит традиционный экозабег чистоты. Социальный фонд России и Центр избирком объединили усилия для повышения доступности голосования в Югре. Теперь избирательные комиссии будут получать обезличенные данные о численности избирателей с инвалидностью. На основе этих сведений планируется определять, на каких участках нужно создавать специальные условия для людей с ограничениями по здоровью и в каких случаях организовывать выездное голосование. Стоит отметить, вся передаваемая информация статическая, без каких-либо персоналей. Обмен предусмотрен через защищенную платформу. Платформу ГИС – единая централизованная платформа. Дополнительно аппарат уполномоченного по правам человека в Югре ведет постоянный мониторинг доступности избирательного права для маломобильных граждан. Это позволяет непрерывно улучшать условия на избирательных участках. Югра уверенно заняла одну из лидирующих позиций всероссийского рейтинга по доступности электроэнергии для населения. По данным РИА Новости, наш регион замкнул первую тройку списка. Впереди оказались Иркутская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В ходе исследований аналитики оценивали не просто тариф за киловатт-час, а объем энергии, который житель может позволить себе на среднемесячную зарплату. У Югры выстроен грамотный баланс. Адекватные энерготарифы сочетаются с высоким уровнем доходов населения. Этот результат не случайность. С 2019 года округ стабильно держится на втором-третьем месте рейтинга, демонстрируя стабильность в условиях меняющейся экономики. Как отмечает стройкомплекс Югры, доступная электроэнергия – это фундамент для развития территории и улучшения качества жизни. Она стимулирует спрос на новое жилье и помогает бесперебойно вводить в строй социальные объекты. Полиция Нефтеюганска пресекла незаконную деятельность 16-летней любительницы легкой наживы. Следствием установлено, что несколько месяцев назад девушка откликнулась на предложение незнакомца в мессенджере о получении дополнительного заработка. В переписке он пояснил, что хотел купить товары на маркетплейсе, но на личной карте закончился лимит переводов. После чего предложил отправить деньги на счет несовершеннолетней, чтобы она перевела средства дальше, оставив себе 5% от суммы. Девушка согласилась и предоставила реквизиты своего платежного средства. В дальнейшем ей несколькими транзакциями поступило более 95 тысяч рублей. Обещанную комиссию югорчанка оставляла себе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 3 лет лишения свободы. И последнее. Югорчан вновь объединит акция «Югра экозабег. Чисто побегать». Этот уже 7-й по счету экологический забег пройдет 23 мая в 47 городах и поселках округа. Его включили в международную программу экомарафона «Спасти и сохранить» и Всероссийскую «Зеленую весну». Второй год к акции присоединяется и движение первых. Как отмечает природнадзор Югры, это будет не соревнование, а совместная тренировка на свежем воздухе, улучшающая окружающую среду. Каждый город или поселок выберет популярный у жителей маршруты, чтобы убрать накопившийся за зиму мусор. Трассы экозабегов публикуются на официальных информресурсах. Под хэштегом «Чисто побег».

0: Paracetamol. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра».

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Это радио Дождь. Радио Ночь. Ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

радио. Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургут примет четвертый этап проекта «Герои нашего времени». В Нефтеюганске расследует уголовное дело в отношении 16-летней нарушительницы. Югорчан объединит традиционный забег чистоты. Более 40 ветеранов спецоперации соберет четвертый этап комплексного физкультурного мероприятия «Герои нашего времени». Он пройдет в Сургуте с 14 по 17 мая в рамках государственной программы «Спорт России», направлен на вовлечение защитников в адаптивную физическую культуру и спорт, поддержку, восстановление и укрепление командного духа. В программе соревнования по настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике, волейболу, сиде, армрестлингу, стрельбе из лука, дартсу и метанию ножа. В качестве дополнения предусмотрен семейный квест, приуроченный к семейному месяцу в Югре, а также мастер-класс по радиальному баскетболу. Отмечу, торжественная церемония открытия проекта состоится 15 мая и включает патриотический урок от Героя России, участника специальной военной операции Рустама Сайфуллина. Полиция Нефтеюганска пресекла незаконную деятельность 16-летней любительницы легкой наживы. Следствием установлено, что несколько месяцев назад девушка откликнулась на предложение незнакомца в мессенджере о получении дополнительного заработка. В переписке он пояснил, что хотел купить товары на маркетплейсе, но на личной карте закончился лимит переводов. После чего предложил отправить деньги на счет несовершеннолетней, чтобы она перевела средства дальше, оставив себе 5% от суммы. Девушка согласилась и предоставила реквизиты своего платежного средства. А в дальнейшем ей несколькими транзакциями поступило более 95 тысяч рублей. Обещанную комиссию югорчанка оставляла себе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 3 лет лишения свободы. Югорчан приглашают присоединиться к масштабному проекту «Знание. Безопасность», который запускает Российское общество знаний. Он направлен на противостояние терроризму и экстремизму, защиту от финансового мошенничества, а также помогает распознавать фейки и манипуляции, развивать критическое мышление и навыки безопасного поведения. Ожидается, что до конца текущего года будет организовано более 15 тысяч встреч и семинаров для школьников, студентов, специалистов по безопасности и системы профилактики. Кроме того, будут созданы методические материалы и тематические фильмы. И последнее. Югорчан вновь объединит акция «Югра. Экозабег. Чисто побегать». Это уже 7-е старты, а пройдут они 23 мая в 47 городах и поселках округа. Мероприятие включили в международную программу «Экомарафона. Спасти и сохранить» и Всероссийскую «Зеленую весну». К акции вновь присоединится и движение первых. Как отмечает природонадзор Югры, это будет не соревнование, а совместная тренировка на свежем воздухе, улучшающая окружающую среду. Каждый город или поселок выберет популярные у жителей маршруты, чтобы убрать накопившийся за зиму мусор. Трассы экозабегов публикуются на официальных информ-ресурсах под хэштегом «Чисто побегать». К примеру, в Ханты-Мансийске это будет микрорайон Гидронамыв. В Лангепасе дорожка от спортивно-оздоровительного комплекса «Витязь» до садово-огороднического товарищества «Рябинушка». Добавлю, организаторы также объявят фотоконкурс на самую необычную находку. Авторы лучших снимков смогут рассчитывать на призы от компании «Югра Экология». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар-Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар-Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные, стеля и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе.

0: Да, да, да. Моя, между прочим, любимая. А вторник я тоже вчера полюбила, между прочим. И я просто вчера во вторник... Ну, что? Я во вторник думаю, а что бы, например, не устроить шопинг? Ага. Ну, давно этого не было, и вот опять, понимаешь? И давай по магазинам вот это... проскакала, вот, и давай вот это, денег потратила.
1: Кучу.
0: Кучу вещей купила. Радостная, невероятно. И думаю, почему все-таки как это вообще работает? И выяснила, что коротенький шопинг, вот у меня вчера он был коротенький, продуктивный, но коротенький. Он, между прочим, этот коротенький шопинг, это отличный способ взбодриться. Вчера было такое, ну знаешь, после 3 выходных, когда ты долго спишь, когда вот это вот, ну, расслабленный такой, надо как-то себя взбодрить. Шопинг прекрасный способ взбодриться. На себе вчера это испытала и всем советую. Но понятно, что если надо что-то поменять, ну, скажем, куртку, например, или еще что-нибудь, то как бы чего нет.
1: Я думал о том, что мне делать для того, чтобы, ну, каким-то образом сэкономить денежку. И я вчера такой, ну, не вчера, до этого, точнее, вчера я поймал себя на другой мысли. Давай себе выписывать на листочек, чего мне не нужно делать, а что нужно делать. Там откладывать по 10 тысяч каждый месяц. Ага. И один из пунктов был перестать покупать всякую фигню. И вчера я выхожу из одного маркетплейса, и у меня в руках наждачка, аппликатор Кузнецова, футболка и какой-то массажный коврик, душ под ноги. Понимаешь, максимально нелепый набор.
0: Подожди, наждачка нужна явно тебе для того, чтобы чинить гитары.
1: Безусловно,
0: потом,
1: да.
0: Потом, что ты сказал?
1: Аппликатор Кузнецова.
0: Это чтобы спинка не болела. Ну, конечно.
1: Потрясающая штука.
0: Так,
1: честно.
0: Тоже важная, нужная вещь. Что там еще там
1: вот
0: было?
1: Вот футболку купил и под ноги этот массажный коврик такой,
0: под ноги.
1: С ворсинками.
0: Ну, вот тебе уже просто пора.
1: Я еще не пробовал.
0: Просто в своем нежном возрасте.
1: Опять напокупал всякой фигни.
0: Ну, подожди, это нужные вещи, которые действительно тебе... Встаешь утром в душ, вот так он тебе там по пяточкам пробежались,
1: как,
0: вот эти ворсиночки.
1: Вообще, на самом деле, ты знаешь, насколько дурацкие я купил себе товары, так скажем? Я купил футболку, вот она сейчас на мне, с периодической таблицей Дмитрия Ивановича Менделеева. Для того, чтобы вроде как освежить в памяти то, что я никогда не учил, на самом деле. Думаю, буду учить. А потом думаю, а как я буду учить, если я ее не вижу, она у меня на груди.
0: Зеркало.
1: Вот зеркало, подхожу к зеркалу, начинаю читать, а там вверху, это, видимо, китайцы делали футболку, написано периодическая таблица ДИ Мефапепа. Какие там элементы, я тоже знаю, что у меня сомнения теперь.
0: Я тебе так скажу, и периодическое там написано неправильно, и слово таблица там написано неправильно. Хорошая у тебя футболка.
1: Вот я и говорю, нет гарантии, что элементы там тоже те.
0: Да, загляните в нашу трансляцию, видеотрансляцию, посмотрите, он показывает, Николай Владимирович, свою красивую футболку с непонятной надписью. Наша трансляция в группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», главное окружное, там кнопочка «Прямой эфир», видно, что происходит в студии. Но плюс ко всему, плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Расскажите, поднимает ли вам настроение, помогает ли взбодриться легкий коротенький шопинг?
1: Ну или покупки или на маркетплейсах.
0: Дурацких товаров каких-нибудь. Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
2: Радио Югра. Утро на

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 13 мая, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске днем плюс 9, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 17 градусов тепла. В течение дня в Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 15, в Нягани 12 градусов выше 0, плюс 10 в Белоярском и Березово, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе плюс 4, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 0 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 2, в Сургуте и Нижневартовске минус 2, в Тюмени 9 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра. Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:17. Быстренько про сегодняшний день. День Черноморского флота ВМФ России отмечается сегодня.
2: Ура.
1: Ежегодный праздник. 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти первые 28 кораблей, собственно, и стали боевым ядром зарождающегося флота. Первый штат Черноморского флота был утвержден в 1785-м. На 13,5 тысяч человек личного состава приходилось 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 шхун, 23 транспортных судна. И, собственно, вот это вот и было все, что было.
2: Это был Черноморский флот.
1: Ну и управление флотом осуществляло Черноморское адмиралтейство. В 1784-м по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено звание название какое? Севастополь. А в переводе с греческого языка Севастополь, если вдруг ты не знал, это величественный. Севастополь шикарный город, красивейший. Я была там несколько раз, и там, что по морю, интересно наблюдать, как все это происходит, что ногами ходить по Севастополю.
2: Я только загадку помню про Севастополь. Но я к тому, что я не был никогда в Севастополе, но в детстве мама загадывала загадку, в названии какого города есть одно мужское и 100 женских имен.
1: А, Севастополь. Да? Смотри-ка, Всемирный день одуванчика отмечается сегодня. Одуванчик — растение настолько же понятное, насколько загадочное.
2: Полевой.
1: Да. И венки из него в детстве делали, да. И парашютики пускали, и, собственно, что вот это вот...
2: В рот, когда запихивают человеку.
1: Запихивали в рот? Ну да. Серьезно?
2: Закрой глаза, открой рот. На, одуванчик.
1: Какое у тебя было очень сложное детство. Варенье, салат из одуванчиков. Ну, кто-то пробовал, кто-то нет, я нет. Из одуванчиков получается, говорят, очень вкусный пенный напиток, но не знаю, насколько это правда, но и тем не менее. Отличный повод сменить свой рацион сегодня, это вот найти где-нибудь у нас
2: салат
1: одуванчики.
2: Я, по-моему, когда-то в детстве ел, у меня дядька, он травами занимался, то есть там всякие разные собирал. Иногда в салате можно было такую траву найти, которую я даже, ну, не мог представить, что ее можно
1: одуванчик,
2: есть.
1: Одуванчик, например?
2: Сумка какая-нибудь там. Вот, ну, много всего было. Да, это вкусно. Это вкусно. На самом деле, вот эти вот сумочки, которые вот на висят там, их когда ешь, они вкусненькие. И вот он в салат много чего клал, и с одуванчиками я тоже помню, когда
1: Серьезно?
2: Доел салат, да.
1: Так, день рождения застежки липучки отмечается сегодня. А эта застежка настолько быстро прижилась в быту, что трудно даже представить, как мы раньше без нее вообще жили. Все гениальное просто мы все знаем, это прекрасно. И это получилось так, собственно, и в этом случае. Благодаря прогулке с собакой и обычному растению под названием
2: репей.
1: Да, швейцарский инженер Джордж Д. Мастраль изобрел вот эту вот необычную, но надежную достаточно липучку. И Всемирный день коктейля отмечается сегодня. Но почему нет? В среду. Именно в этот день, в 1806 году, в Оксфордском словаре английского языка появилось слово «коктейль». В переводе обозначает петушиный хвост. Я не знала об этом на самом деле, но вот так говорит интернет.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
12: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
13: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25 и самое время встречи с коллегами. Коллеги сейчас появятся в нашей и вашей студии, так сказать.
2: И вашей.
1: И что, Марина и Никита сегодня в эфире. Прямо сейчас послушаем, что они нам скажут.
3: Ну что, друзья, они смешивают музыку и харизму, чтобы превратить рутинное опять...
4: Опять на работу. Что? Зажигательное. Вперед в новый день. Все это они. Даша Кузнецова и Николай Авдонин. Доброе утро, дорогие
1: Доброе
4: наши
1: утро, коллеги.
2: Привет, привет.
1: Никита,
3: я думал,
1: ты...
3: мы с Мариной... Я просто думал, что мы с Мариной понимаем друг друга с полусла.
1: Просто так на полусловие оборвался. И они превращают...
2: Проверяют.
1: Все, превращают все. И вот и выключили Никиту.
3: А я думал, Маринка раз и такая...
4: Такая вот... Там доля секунды была.
2: Конечно.
4: Понимаешь, заметная.
2: Практически незаметно было. Бесшовная слизь.
3: Да, такие прекрасные всегда сценки, а я вот так себе.
1: Слушайте, ребят, мы сегодня про школу. Вот почему-то так захотелось с самого утра в среду поговорить про школу и выяснить хотим сегодня. Вы школу часто прогуливали? Вот, Никит, мне почему-то кажется, что ты школу прогуливал вообще.
4: Что туда не ходил.
3: Нет, школу критически прям, вот чтобы все уроки, нет, я прогуливал химию.
1: А.
3: Целенаправленно.
4: Потому что не понимал.
3: Не понимал.
2: Вообще ничего.
1: Именно
4: и
1: поэтому...
4: не хотел понимать.
3: Слушай, вообще никак.
1: Я поняла. Смотри, у Авдонина сегодня клевая футболка с периодической системой Дмитрия Ивановича...
2: Таблицы, да.
1: Да, ой, с этой таблицы Менделеева. Приходи. Ничего, что там, конечно, написано, ты
2: там
1: можешь...
2: Там с ошибками, там, такими, что...
1: Такими, что... Но и тем не менее. Ты же все равно в школу на химию, в школе на химию не ходил.
3: Ты знаешь, я выучил благодаря сериалу «Теория большого взрыва». Я ее подучил. Как бы таблицу немножечко я знаю.
4: Правда? Это вообще удивительно. Мы недавно всей редакции, ты помнишь, вспоминали элементы из этой таблицы. И вот у меня была отличная оценка по химии. Я цепочки превращения на пятерке всегда выполняла.
2: Это цепочки превращения?
1: Списывали... Это что
4: да,
1: такое,
4: да,
1: Марина?
4: Знаете, валентности, вот это все.
2: Ну
4: я
2: да.
4: помню эти слова. Но вы не поверите, я абсолютно не помню, как это делается. Я зашла в интернет, думаю, ну я вспомню, ну визуально посмотрю и думаю, ну что-то там всколыхнется в моей памяти. А нет, пустота.
1: Ну правильно, потому что ты же не применяешь сейчас это в жизни. Я вообще хочу сказать, что химия, физика, геометрия, кто там еще, алгебра.
2: Ничего,
1: еще
2: ты объединила сейчас
1: я
2: просто.
1: Я имею в виду вот эти
2: все.
1: Точные науки, которые мне это
2: борщ
1: вообще...
2: Борщ туда же,
1: просто
2: все.
1: Вот, знаете, если взять, то вот химия, физика и вот это вот, вот. Понимаете? Черный квадрат просто. Я вообще ничего не знаю.
3: Абсолютно. Я с тобой, Даш, я с тобой, я больше скажу. Я буду сегодня откровенен. Я скажу так. Вот если ты учился в школе всегда там на отлично, закончил там ее с трижды золотой медалью, это совсем не значит, что дальше все будет классно и все, как ты задумал. У меня, на минуточку, мои одноклассники. Вот у меня был Виталя, друг, я не буду называть фамилию. Нет, он был отличником всю дорогу. Сейчас он прораб на стройке. Причем,
1: хорошо.
3: Ну, это неплохо, да. Ну, то есть он не академик, он не какой-то выдающийся доктор там или кто-то еще, да, например. Вот, я не говорю, что прораб на стройке это плохо.
1: Только хотел сказать,
3: случае. Никита. Но я к тому, что у него, он был силен в науках, в вот такие, как химия, физика и вот и прочее.
2: Но физику, я думаю, ему надо знать, сопромат надо знать прорабом на стройке, наверное, скорее всего.
3: Ну да, ну вот, тем не менее. И еще там у меня Марина была одноклассница. Тоже все сам сложилось не так, как она планировала совершенно.
2: Домохозяйка, например, теперь, да? Вот. И химию только на кухне применяет.
3: Вот, а я и на голове вот этого
4: пригодится.
3: А я болтус, понимаешь, и безалаберный.
1: И вон я где теперь, понимаешь? Посмотри, где.
3: Вот такой классный, на меня смотрит вся страна. Да что там страна, вся Югра.
4: Весь мир.
2: Я понимаю, по какому принципу мы здесь собираемся. Мы же все оболтусы. Если вот... Да ну что, ты не была болт? Да я знаю, ты мне рассказывала эти истории из своей юности, как ты школу заканчивала.
1: Значит, я школу заканчивала так, как всем бы так заканчивать школу.
2: Вот.
1: Понимаешь? Поэтому не надо мне здесь. Ладно.
2: Нет, то есть единственная Даша не оболтус. Ну и Марина, ладно. Я так понимаю, пацаны по этому принципу здесь собрались.
3: В общем, да, все.
2: Встретимся за гаражами потом.
4: Мы в вопросе-то поучаствовали у нас совместно сегодня с вами. И Даша-то как раз-таки проголосовала за вариант, что она никогда
1: не прогуливала школу. Я правда не прогуливала школу.
4: Тут какие претензии?
1: Я правда не прогуливала.
3: Потому что у Даши мама сейчас смотрит. Немножечко стыдно.
2: А как она теперь вообще, как ты к жизни приспособлена? Я вообще не понимаю.
1: Честное слово, я никогда...
2: Ведь когда мы прогуливали урок, мы самые ценные уроки учили
1: Но,
2: в этот момент.
1: Слушайте, я честно скажу, я уроки не прогуливала, я не помню вообще такого никогда. Вот правда, никогда я не прогуливала школу, не было такого. Да, когда-то, может быть, отпускали там всем классом, но так, чтобы самой не пойти на какой-то урок, этого не было никогда. За все...
3: Но у вас такого не было, что если учитель после звонка вот через 3 минуты не пришел, всем классом?
2: Да.
3: Ну, извините, мы сделали все, что могли, и...
1: Мы ждали 15 минут. Вот это было. Ребят, хорошего вам эфира.
4: Это с половиной урока.
1: Да, хорошего. нашего эфира. Хорошего настроения. Встречайтесь с нами почаще, мы по вам скучаем.
2: Эфиры пока. Не прогуливайте.
1: Пока.
4: Абсолютно эфир взаимно.
3: Не прогуливаем,
1: пока.
3: Да.
1: Пока.
4: До встречи.
1: Ну, пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургут примет четвертый этап проекта «Герои нашего времени». В Нефтеюганске расследуют уголовное дело в отношении 16-летней нарушительницы. Югорчан объединит традиционный забег чистоты. Более 40 ветеранов спецоперации соберет четвертый этап комплексного физкультурного мероприятия «Герои нашего времени». Он пройдет в Сургуте с 14 по 17 мая в рамках государственной программы «Спорт России», направлен на вовлечение защитников в адаптивную физическую культуру и спорт, поддержку, восстановление и укрепление командного духа. В программе соревнования по настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике, волейболу, сиде, армрестлингу, стрельбе из лука, дартсу и метанию ножа. В качестве дополнения предусмотрен семейный квест, приуроченный к семейному месяцу в Югре, а также мастер-класс по радиальному баскетболу. Отмечу, торжественная церемония открытия проекта состоится 15 мая и включает патриотический урок от героя России, участника специальной военной операции Рустама Сайфуллина. Полиция Нефтеюганска пресекла незаконную деятельность 16-летней любительницы легкой наживы. Следствием установлено, что несколько месяцев назад девушка откликнулась на предложение незнакомца в мессенджере о получении дополнительного заработка. В переписке он пояснил, что хотел купить товары на маркетплейсе, но на личной карте закончился лимит переводов. После чего предложил отправить деньги на счет несовершеннолетней, чтобы она перевела средства дальше, оставив себе 5% от суммы. Девушка согласилась и предоставила реквизиты своего платежного средства. А в дальнейшем ей несколькими транзакциями поступило более 95 тысяч рублей. Обещанную комиссию югорчанка оставляла себе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 3 лет лишения свободы. Югорчан приглашают присоединиться к масштабному проекту «Знание. Безопасность», который запускает Российское общество знаний. Он направлен на противостояние терроризму и экстремизму, защиту от финансового мошенничества, а также помогает распознавать фейки и манипуляции, развивать критическое мышление и навыки безопасного поведения. Ожидается, что до конца текущего года будет организовано более 15 тысяч встреч и семинаров для школьников, студентов, специалистов по безопасности и системы профилактики. Кроме того, будут созданы методические материалы и тематические фильмы. И последнее. Югорчан вновь объединит акция «Югра. Экозабег. Чисто побегать». Это уже 7-е старты, а пройдут они 23 мая в 47 городах и поселках округа. Мероприятие включили в международную программу «Экомарафона. Спасти и сохранить» и Всероссийскую «Зеленую весну». К акции вновь присоединится и движение первых. Как отмечает природонадзор Югры, это будет не соревнование, а совместная тренировка на свежем воздухе, улучшающая окружающую среду. Каждый город или поселок выберет популярные у жителей маршруты, чтобы убрать накопившийся за зиму мусор. Трассы экозабегов публикуются на официальных информ-ресурсах под хэштегом «Чисто побегать». К примеру, в Ханты-Мансийске это будет микрорайон Гидронамыв. В Лангепасе дорожка от спортивно-оздоровительного комплекса «Витязь» до садово-огороднического товарищества «Рябинушка». Добавлю, организаторы также объявят фотоконкурс на самую необычную находку. Авторы лучших снимков смогут рассчитывать на призы от компании «Югра Экология». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 13 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске днем плюс 9, в Сургуте, Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 17 градусов тепла. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 15, в Нягане плюс 12, 10 градусов выше 0 в Белоярском и Березово, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе плюс 4, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 0 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 2, в Сургуте и Нижневартовске минус 2, в Тюмени 9 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 47 минут. Овны, сегодня вероятны необычные знакомства и судьбоносные встречи, которые могут вылиться во что-то продолжительное.
1: Тельцам сегодня избежать напрасных переживаний помогут новые рабочие и бытовые дела.
0: Близнецы, все, что вы сегодня делаете для других, вам тоже пойдет на пользу. Поэтому постарайтесь никому не отказать в помощи.
1: Раки, сегодня к вам прислушаются даже те, кого интересует только собственная точка зрения.
0: Львы, помните, то, что кажется незначительным, позже может сыграть важную роль.
1: Девы, не сомневайтесь, вы действительно можете осуществить все, что задумали, особенно сегодня.
0: Весы, сосредоточьтесь сегодня на полезных делах. Лень ни к чему хорошему не приведет.
1: Скорпионы, сегодня не отказывайтесь от любых неожиданных предложений друзей. Этот день должен пройти легко и весело.
0: Стрельцы, у вас сегодня получится договориться даже с людьми, у которых действительно сложный характер.
1: Козероги, сегодня разобравшись с тем, что до чего долго не доходили руки, вы сразу почувствуете себя увереннее и свободнее.
0: Водолеи, будьте сегодня внимательны при обсуждении с кем-то финансовых вопросов. А лучше вообще ни с кем сегодня не затрагивайте эту тему.
1: Рыбы, сегодня окружающие будут наблюдать за вами с восхищением, ведь вы все делаете виртуозно.

0: Радио Югра.
1: 7:54 и, как всегда, в это время разбор фразеологизмов. Фания опять нам помогает.
2: Да, прислала новый фразеологизм.
1: Спасибо,
2: да.
1: Фания. Без вас я вообще не знаю, что бы мы делали. Вот откровенно, что бы мы делали, что бы ты делал, если бы Фания не присылала? Было бы гораздо сложнее.
2: Когда бы обращался. Сейчас это трудно.
1: Да. Так, ну что?
2: Сегодня будет выражение «кто сеет ветер, пожнет бурю». Вот такое вот выражение. Оно означает, когда ты совершаешь какой-то, ну, казалось бы, легкий, безобидный проступок, ну, то есть вот сеешь ветер, так что ли, раздор между кем-нибудь, например, сеешь, и при этом получаешь катастрофические последствия, причем, как правило, последствия катастрофические для тебя самого. Mm. И выражение восходит к Библии вообще, это Ветхий Завет, книга пророка Осии, глава 8, стих 7. В оригинале фраза звучит как предостережение израильскому народу. Он говорит, что так как они сеяли ветер, то пожинают теперь бурю. И вот он таким образом, он вообще обличает израильский народ за то, что они потеряли веру, за то, что они в грех впали и за все их проступки. В общем, вот такую фразу он говорит. И вообще это предостережение о том, что последствия необдуманных действий, интриг или зла, направленных на других людей, тебе больше навредят.
1: Ну, да, да.
2: И это такой, мне кажется...
1: Бумеранжик такой.
2: Да, закон бумеранга, закон снежного ком, причем. Ну, когда бумеранжик, вот который ты запускаешь, он маленький, ну, вот
1: а
2: твоим языком, да. А когда он назад к тебе прилетает, это такая здоровенная штука. На самом деле, пророка Осию у нас в православной традиции тоже почитают. Мы с тобой тоже уже про него говорили. В это время, 30 октября, празднуют его день. В это время переходят с колес на сани переходят, да, на полозья. И вообще в этот день вот для тебя информация, потому что ты вот очень любишь вот эту вот голову помыть. Вот 30 октября голову нельзя мыть.
1: Че?
2: В день, ну, по приметам.
1: Почему?
2: Нельзя голову.
1: Хорошо,
2: мыть.
1: Что сегодня не 30.
2: Радости свои рассказывать.
1: Хорошо, что сегодня не 30 октября. Ты мне потом, перед, если что, напомни.
2: Хорошо, я напомню обязательно.
1: Я точно с утра вот этого не сделала.
0: Утро начинается здесь.

0: время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии. Елена Васильева. Сургут примет четвертый этап проекта «Герои нашего времени». В Югре пройдет биржа решений. Ханты-Мансийский музей геологии нефти и газа подготовил ночную программу. Более 40 ветеранов спецоперации соберет четвертый этап комплексного физкультурного мероприятия «Герои нашего времени». Он пройдет в Сургуте с 14 по 17 мая в рамках государственной программы «Спорт России», направлен на вовлечение защитников в адаптивную физическую культуру и спорт, поддержку, восстановление и укрепление командного духа. В программе соревнования по настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике, волейболу, сиде, армрестлингу, стрельбе из лука, дартсу и метанию ножа. В качестве дополнения предусмотрен семейный квест, приуроченный к семейному месяцу в Югре, а также мастер-класс по радиальному баскетболу. Отмечу, торжественная церемония открытия проекта состоится 15 мая и включает патриотический урок от Героя России, участника специальной военной операции Рустама Сайфуллина. Уникальная экспертная сессия «Биржа решений» развернется на полях 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который стартует в Ханты-Мансийске 17 июня. Планируется обсуждение, посвященное искусственному интеллекту и беспилотным технологиям. Специалисты в этих областях совместно с представителями нефтегазовой отрасли, государственных структур и муниципалитетов будут решать актуальные экологические задачи. Команда экспертов разработают конкретные решения прямо на месте, отвечая на реальные запросы заказчиков. Финалом станет презентация и защита проектов перед авторитетным жюри, что позволит участникам получить ценную обратную связь и открыть двери для сотрудничества с ведущими игроками нефтегазового сектора и государственного управления. Югорчан приглашают присоединиться к масштабному проекту «Знание – безопасность», который запускает Российское общество знаний. Он направлен на противостояние терроризму и экстремизму, защиту от финансового мошенничества, а также помогает распознавать фейки и манипуляции, развивать критическое мышление и навыки безопасного поведения. Ожидается, что до конца текущего года будет организовано более 15 тысяч встреч и семинаров для школьников, студентов, специалистов по безопасности и системы профилактики. Кроме того, будут созданы методические материалы и тематические фильмы. И последнее. Югорчане получили возможность отправиться в путешествие сквозь время. Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа в рамках всероссийской акции «Ночь музеев 2026» подготовил программу «Безумно родные». Она призвана стереть границы между поколениями бумеров, зумеров и миллениалов. Гостей ждут более 30 тематических зон, каждая из которых посвящена определенной эпохе и интересам разных возрастных групп. Бумеры найдут здесь ностальгические уголки с винилом и диафильмами, а также смогут освоить азы вязания. Представители 90-х и начала 2000-х смогут сразиться в играх на приставке Sega, вспомнить популярные анкеты и даже собрать свою первую рацию. Зумеры же смогут проявить креативность, сделать уникальные браслеты из резиночек и поэкспериментировать с нейрофото. А для самых маленьких посетителей предусмотрены зоны с яркими слаймами и веселым аквагримом. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
4: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:04. 13 мая, среда. Сегодня Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
0: Доброе, доброе утро. Мы сегодня про прогульщиков. Да. 8:04. 13 мая, среда. Сегодня Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова. Доброе,
0: доброе утро. Мы сегодня про прогульщиков. Да. Будем говорить.

0: не сделал домашнее задание, тогда бы мне пришлось вообще половину,
1: не
0: наверное, школы прогуливать. Да.
1: А по какому ты, кстати?
0: Я, ну, если честно, наверное, нет такого предмета, по которому я не прогуливал.
1: Ты правда?
0: Ну да, наверное, все прогуливал так или иначе.
1: А больше... так ты зачем это делал, ты мне скажи?
0: Ну, потому что неинтересно. Как правило, из-за того, что неинтересно. Занятие есть какое-то другое, более интересное.
1: А это было чаще весной или летом? В смысле, в теплое
0: весной,
1: время года?
0: Да,
1: ну, конечно. Ты такой кот мартовский такой, да? Который выходил и... Всех зазывал, вот это, да?
0: Да кого зазывал, никого же нет. Я один, как правило, прогуливал-то. Мы же... Нет, было, конечно, что это была ну, прям компания нас. Мы, бывало, саботировали урок даже.
1: Нет, было, но саботировали такое... это такое, просто как этап взросления, что ли, такое.
0: Вот, а больше я сейчас... всего, чаще всего я прогуливал физкультуру на лыжах. Вот, ну, правда, не любил. Там целых два урока, причем они спаренные. Надо было в школе взять лыжи и идти...
1: В лес.
0: Через всю деревню, да, в лес идти через всю деревню на лыжню туда, вот, на лыжную базу. Это времени достаточно много занимало. Тоже на лыжах идти туда, еще там что-то кататься, я
1: просто
0: не любил.
1: Просто интересно, а как ты потом отрабатывал вот эти вот энки?
0: Я не отрабатывал, не надо было тогда отрабатывать энки, это же школа же.
1: А ты по какой причине? Ты не знаю, по какой-то справку приносил.
0: А потому что я великий спортсмен был. Потому что по физкультуре у меня и так была пятерка, и эти лыжи ничего бы мне, ну, не испортили.
1: Ну, все, ну, тогда
0: понятно. Ну, четверка будет, ну и ладно. Ага. Ну, не любил я, правда, на лыжах ездить. Я, тем более, еще на одних из общешкольных соревнований меня никто туда не ставил, чтобы я там побежал. Это были общешкольные соревнования. Мне дали лыжи. И я
1: и
0: вот
1: как побежал,
0: первой горки скатился. Она самая пологая, там же 10 градусов, наверное, 15. Я скатился и сразу одну лыжу сломал. И мне так стало стыдно. Все едут радостные, катятся вперед, а я со сломанной лыжей назад иду.
1: В общем, физра не твое, точно? На лыжах, на лыжах.
0: Физра мое, вот именно лыжи, да, это не мой вид спорта.
1: Мы хотим выяснить сегодня, какой предмет школьный вы прогуливали чаще всего. У нас есть голосование в нашей группе официальной, которая называется, группа-то во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главное окружное». Там нужно присоединиться к голосованию. И там можно проголосовать за все варианты сразу. А у нас там и алгебра, и геометрия, и русский литра, и физра, и история, и география, и иньяс, и биология, и черчение, и химия, и физика. Конечно, есть вариант «Я не прогуливал», и, по-моему, он сейчас самый популярный. Мне почему-то так кажется.
0: Сейчас, возможно, мне кажется, лукавят люди.
1: Да, правда, не прогуливал школу. На данный момент не прогуливал школу целых 52%. Возможно, стесняются признаться, что...
0: Да кого теперь-то уже стесняться?
1: Я тоже думаю, кого стесняться?
0: Ну, прошло ведь много лет. И что думаете, учителя ваши сидят до сих пор и следят за нашими соцсетями?
1: Смотри.
0: Семилеверстов-то, Сережка.
1: Семилеверстов?
0: Прогуливал, оказывается. Я думаю, где он пропадал?
1: Итак, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Рассказывайте, какой школьный предмет прогуливали чаще всего. Да и вообще, давайте вспомним
0: школьные годы.
2: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: Западном окружном.
1: 8:12. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 13 мая, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске днем +9, в Сургуте и Нижневартовске +2, в Тюмени 17 градусов тепла. В течение дня в Югорске, Советском Урае и Междуреченском +15, в Нягане +12, в Белоярском и Березово 10 градусов тепла, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Ленторе +4, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 0 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске +3, в Сургуте и Нижневартовске -2, в Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:17 и про прогулы в школе говорим сегодня. Кстати, по поводу вообще школьных предметов, прогулов и любимых предметов, тут назвали взрослые россияне самый любимый свой предмет. И это стал английский язык. Английский язык выбрали 49% тех, кто, собственно, помнит школу. С минимальным отрывом на втором месте вот обществознание. Ну, это такой предмет. Я, если честно, мне кажется, у меня не было обществознания. Вот когда я училась, у меня почему-то не было обществознания.
2: А также... У нас право было, по-моему. Ну, вот у меня в школе.
1: Да?
2: До 96-го года я учился, а там я, слушай...
1: А там все. А там все закончилось.
2: По-другому уже добыло.
1: В топ-5 вошли любимых предметов. Вошли биология, математика, русский язык. Но остальные предметы, они, конечно, пятерки значительно уступают. Там история, литература, география. Меньше всего голосов этих предметов. Да. Физика, химия, информатика. В конце списка вообще там вообще. Я сразу вспоминаю свои уроки информатики. Тогда еще я школу закончила. В этом году будет 26 лет, получается. Да, 26 лет получается, да. Или 27. Ну, неважно. И я помню, в школе у нас была информатика, и у нас были корветы. Тогда еще корветы. Эти неизвестные совершенно машины, эти как черно-белые. А потом, когда появились такие красивые белые цветные компьютеры, у нас класс заварили этим, как называется, решеткой.
2: Решетки железные, да.
1: На четвертом этаже.
2: Штука была, ну, конечно.
1: На четвертом этаже класс находился.
2: Дорогущее оборудование.
1: Да, школа четырехэтажная, большая, здоровая. И на четвертом этаже кабинет находился. Там поставили решетки. Ну, в смысле, на окнах. Там поставили на двери решетку.
2: Ток
1: поставили.
2: Подвели, наверное.
1: Ну, практически, да. И надо понимать, что вообще никто не соображал, как это работает. Мне кажется, даже учитель не очень соображал. И кличка учителя была... Я, извините меня, ради бога, я уверена, что он меня не слышит сейчас. Я не помню, как его зовут, но кличка у него была Эдвард Руки-Ножницы. Почему, я не знаю. Возможно, он был таким же волосатым, потому что, ну, длинные волосы у него были. А возможно, вместо рук у него ножницы были. Я не знаю, но у него кличка была Эдвард Руки-Ножницы.
2: Но кто-то, видать, до вас придумал, более старшие ученики.
1: Слушай, когда появились новые вот эти компьютеры цветные, мы чуть ли не первые были, кто первопроходцы такие.
2: Я понимаю, это не обязательно, чтобы у него именно вот сейчас вот кличка появилась, только когда информатика возникла. Кстати, с информатикой такая же штука у меня была. Там у нас тоже были корветы сначала, потом я уже не помню, на какие компьютеры мы перешли, но более современное что-то поставили. И я в 11 классе сдавал экзамен по информатике.
1: Молодец какой.
2: И Владимир Леонидович Змановский, директор тогда школы был, он сидел в приемной комиссии, тоже вот он тоже принимал у меня экзамен. И когда я уже все там сделал, я не помню, там надо было какой-то график, что ли, построить, я уже не помню.
1: Ерунду, короче, какую-то.
2: И в конце были вопросы, и вот, собственно, комиссии это. И он задал мне вопрос, говорит, а ты сможешь на принтере распечатать документ? Вот клянусь.
1: Ну ладно.
2: А я не умел этого делать, ну правда. Я говорю, да, могу.
1: Он говорит, тогда пять.
2: Мне поставили, по-моему, 5 или 4, я сейчас точно не помню. И потом, после экзамена, он мне сказал, хорошо, Коля, что ты сказал, что да, могу, и я не стал уточнять, потому что я сам не могу распечатать на принтере документ.
3: Утро начинается здесь. Йога.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио.
10: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви. И мне не нужно земли.

0: Радио Югра.
1: 8:25. Школу вспоминаем и вспоминаем, какой школьный предмет вы прогуливали чаще всего. Алгебра, геометрия, русская литература, физра, история, география, иностранный язык, биология, черчение, химия, физика. Это все в нашем голосовании есть. Сегодняшнем голосовании находится в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. А главное окружное, присоединяйтесь к голосованию и комментариям. Есть уже куча комментариев. Наталья пишет: мы пытались прогуливать, но нас словил учитель и сдавали одноклассники. Хорошие одноклассники у вас, Наталья, прям с такими одноклассниками.
2: Но всегда найдутся одноклассники, которые обязательно, ну, они из добрых побуждений это делают.
1: Да, я тебе хочу сказать, что вот у нас пацаны, когда прогуливали школу, это достаточно часто было, ну, в старшей школе.
2: Вы их не сдавали,
1: да? Я вообще не помню, чтобы говорить, а вы знаете, Искандер, вот он вообще-то сбежал с урока. Такого не было, правда не было. Мальчишки у нас что только не творили в школе.
2: Да, мальчишки везде что только не творили. Мальчишки для этого, мне кажется, и нужны, чтобы
1: творить,
2: чтобы веселее жизнь была у девчонок в школе.
1: Да. Есть сообщение от Романа. Роман пишет: в универе прогулял первые две пары ради подарка на 18-летие. Ну, там взрослый такой подарок. Прям... Это такой, да, как-то...
2: Переход в новую жизнь, в взрослую, да.
1: Ну, а потом, собственно, Роман пожалел, что прогулял эти пары. Роман, мне большой вопрос.
2: Билет именно этот попался на экзамене?
1: Не выучил.
2: Или просто подарок не очень в итоге оказался?
1: Да, вижу, говорит, что потом 2 месяца за преподавателем бегал, чтобы сдать лабораторную работу. Но зато, когда подарок-то получал, ну, все-таки, да. Есть сообщение от Татьяны. Татьяна пишет: все предметы прогуливали... прогуливала. Все зависело от настроения, каких-то планов. Ну, и раньше это было проще сделать, чем сейчас. Правда? Ну, я уж не знаю, как насчет сейчас. Понятно, что пропускная система и все остальное у нас. Я помню, для того, чтобы выйти из школы, нужно было всего лишь навсего пройти мимо старших классов, которые дежурили. Все. Это максимум. У нас не было там охранников.
2: У нас в любое окно можно было выйти. Ну, двухэтажная школа, я имею в виду. В любое окно на первом этаже можно было выйти. Летом там, не знаю, зимой они, как правило, заклеены все были. Только в форточку, если вылезти. И то тоже умудрились. Но вообще, на самом деле, чтобы школу прогулять, вообще никаких проблем не было. Это сейчас тебе сразу же родителям сообщат в чате где-нибудь, в школьном, еще куда-то там в электронный дневник занесут обязательно. А раньше, ну что,
1: спокойно
2: пока
1: вышел.
2: Учитель тебе в дневнике не напишет что-нибудь, какое-нибудь замечание, примечание, да, там, для родителей, и они не прочитают. А ведь не обязательно именно сегодня мама возьмет дневник у тебя.
1: И не обязательно.
2: Опять же, бритвочки не отменяли.
1: Да? Тоже, опять же.
2: Нет, дневник у меня был один, вот до этого я как-то не додумывался. Но вот то, что вот стирали там двойки письмена от учителей бритвочкой, вот это было.
1: Надежда пишет: добрый день, Коль, Даша не прогуливала, но с подружкой выгоняли за смех с уроков. Любимый предмет — физкультура, а вот из-за педагога химию не любила, хотя предмет интересный. Кстати, по поводу химии, я хочу сказать, что химия возглавила антирейтинг школьных предметов, ее не любили 27%. Взрослых, теперь уже закончивших школу. В тройку самых еще нелюбимых вошла физика, математика, 15%. Рисование ненавидел каждый восьмой, а физкультуру каждый девятый. А 29% участников этого исследования заявили, что у них вообще не было нелюбимых предметов, потому что каждый предмет был интересен, хотя с некоторыми бывали сложности.
2: Вот это здорово, когда ребенок уже в этом возрасте школьном понимает, что и прелесть предмета в том, что ты узнаешь что-то новое.
1: Не
2: вот
1: знаю.
2: Это здорово. У меня такой мотивации в детстве почему-то не было.
1: Я тебе хочу сказать, вот эту физику, химию я же не понимала, как не понимала, так и не понимаю, да? И может преподаватель, все в порядке было с преподавателем. Возможно, это с мозгом у меня там, ну знаешь, по-другому, как нейронные связи как-то или еще что-то. Но вот я как с первого самого урока не поняла химию, так, собственно, какой смысл сидеть потом, если ты как бы... Я сидела все равно.
2: Но это база. В любом случае, вот на твою подкорку, как в фильме «Большая перемена», все равно что-то записывалось. Потому что, мне кажется, школьные, да не кажется, я уверен в этом, что вот эта школьная база — это самое главное для человека в жизни. Потом на нее накладывается все остальное. Высшее образование, твой какой-то жизненный опыт. Но вот эти вот предметы, про которые говорят, что да не было бы химии и ничего страшного. Вот прогулял, ну, вообще бы не учил бы химию и жил бы так же. Да нет, каких-то знаний ты бы, ну, лишилась, если бы на химию не ходила.
1: У меня складывается иногда впечатление, что ко мне после школы пришли люди в черном. Так, я была... Понимаешь, я же ходила, у меня если...
2: Тело было там, а разум где-то в другом месте.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро в студии. Елена Васильева. Сургут примет четвертый этап проекта «Герои нашего времени». В Югре пройдет биржа решений. Ханты-Мансийский музей геологии нефти и газа подготовил ночную программу. Более 40 ветеранов спецоперации соберет четвертый этап комплексного физкультурного мероприятия «Герои нашего времени». Он пройдет в Сургуте с 14 по 17 мая в рамках государственной программы «Спорт России», направлен на вовлечение защитников в адаптивную физическую культуру и спорт, поддержку, восстановление и укрепление командного духа. В программе соревнования по настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике, волейболу, сидя, армрестлингу, стрельбе из лука, дартсу и метанию ножа. В качестве дополнения предусмотрен семейный квест, приуроченный к семейному месяцу в Югре, а также мастер-класс по радиальному баскетболу. Отмечу, торжественная церемония открытия проекта состоится 15 мая и включает патриотический урок от Героя России, участника специальной военной операции Рустама Сайфуллина. Уникальная экспертная сессия «Биржа решений» развернется на полях 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который стартует в Ханты-Мансийске 17 июня. Планируется обсуждение, посвященное искусственному интеллекту и беспилотным технологиям. Специалисты в этих областях совместно с представителями нефтегазовой отрасли, государственных структур и муниципалитетов будут решать актуальные экологические задачи. Команда экспертов разработают конкретные решения прямо на месте, отвечая на реальные запросы заказчиков. Финалом станет презентация и защита проектов перед авторитетным жюри, что позволит участникам получить ценную обратную связь и открыть двери для сотрудничества с ведущими игроками нефтегазового сектора и государственного управления. Югорчан приглашают присоединиться к масштабному проекту «Знание – безопасность», который запускает Российское общество знаний. Он направлен на противостояние терроризму и экстремизму, защиту от финансового мошенничества, а также помогает распознавать фейки и манипуляции, развивать критическое мышление и навыки безопасного поведения. Ожидается, что до конца текущего года будет организовано более 15 тысяч встреч и семинаров для школьников, студентов, специалистов по безопасности и системы профилактики. Кроме того, будут созданы методические материалы и тематические фильмы. И последнее. Югорчане получили возможность отправиться в путешествие сквозь время. Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа в рамках всероссийской акции «Ночь музеев 2026» подготовил программу «Безумно родные». Она призвана стереть границы между поколениями бумеров, зумеров и миллениалов. Гостей ждут более 30 тематических зон, каждая из которых посвящена определенной эпохе и интересам разных возрастных групп. Бумеры найдут здесь ностальгические уголки с винилом и диафильмами, а также смогут освоить азы вязания. Представители 90-х и начала 2000-х смогут сразиться в играх на приставке Sega, вспомнить популярные анкеты и даже собрать свою первую рацию. Зумеры же смогут проявить креативность, сделать уникальные браслеты из резиночек и поэкспериментировать с нейрофото. А для самых маленьких посетителей предусмотрены зоны с яркими слаймами и веселым аквагримом. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Окружное радио. Yeah.

0: на главном окружном.
1: 8:36. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 13 мая, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске днем +9, в Сургуте и Нижневартовске +2, в Тюмени 17 градусов тепла. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском днем до +15, в Нягани 12 градусов тепла, в Белоярском и Березово +10, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Лентори +4, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 0 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске +3, в Сургуте и Нижневартовске -2, в Тюмени 13 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:41. Вспоминаем сегодня, какие школьные предметы чаще всего прогуливали. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Олег пишет: доброе утро. У нас компьютеров не было. Были счеты и палочки. Калькулятор был чудом. Да. Считали все в уме. Хорошо, что не стоим на месте, да, и вон сколько этих гаджетов теперь появилось. Кстати, вот по поводу гаджетов.
2: Вот они, опять же, упрощают или усложняют процесс обучения. Это такой, мне кажется, сложный вопрос.
1: Сейчас я не представляю, собственно, как можно вообще существовать без определенных гаджетов, хотя подавляющее большинство родителей выступают за полный запрет мобильных телефонов в школах, и эту инициативу поддерживают уже более 80% родителей, а против высказываются только 8%, еще 9% пока не определились. Ну, то есть они не могут сейчас пока что понять, гаджеты, в смысле, мобильный телефон на уроке, это плюс или минус. И надо сказать, что отцы одобряют ограничения чаще матерей. Это буквально вот на днях проводилось исследование. 84% отцов говорят о том, что надо телефоны в школе забирать.
2: Да, конечно, нечего делать. Я бы еще, не телефоны, я бы сказал, смартфоны. Все-таки телефон, например, кнопочный, для связи я бы все-таки оставил, особенно детям младшего возраста. Но вот смартфоны, я думаю, они очень сильно отвлекают. Опять же, если говорить вот про калькуляторы, сейчас действительно же можно посчитать там на телефоне, в калькуляторе, все, что нужно тебе. И как бы не париться по поводу того, что ты не сам считаешь, а считает калькулятор. Ну, жизнь такая сейчас, да? Но мне кажется, вот этот счет как раз в уме, он ведь еще и развивает человека. Поэтому учителя и говорят, считаем не с помощью калькулятора, только на контрольных разрешали
1: пользоваться. Слушай, сейчас вот что касается вообще там калькуляторов и вообще гаджетов, вот ты говоришь, что вот в младшей школе надо там оставить. Я, конечно, вспоминаю сразу, как мы там учили, как я там училась в младшей школе и все остальное, не было понятно никаких гаджетов. Ты уходил в школу с утра, приходил из школы вечером. В смысле, днем. И все это время, я уж не знаю, там сильно мама переживала, в школе я или не в школе, и что там со мной происходит. Но понятно, что отказаться сейчас от телефонов нет никакого смысла, отказываться, я имею в виду, нет никакого смысла. Но и вот так контролить, что прям вот каждый шаг и слушать, что он на перемене делает, ну там через часы там или еще что-то, или там каждые 5 минут названивать, мне кажется, так, ну как по мне, так это какое-то развитие тревожности у ребенка, что вот сейчас в любой момент мама позвонит и спросит, мама знает, что у меня уроки там с 8 до 12. Все, нормально все, я в школе.
2: Я к тому, что телефон для связи, не смартфон, там, чтобы написать...
1: Зачем?
2: Да для того, чтобы, по крайней мере, когда он там, или она, ребенок, пойдет из школы, чтобы он позвонил, мама, я иду домой. Она сказала, купи там яйца и хлеб, например.
1: И семикласснику.
2: Да какая разница?
1: Первокласснику.
2: Хоть трехкласснику.
1: Трехкласснику.
2: Трехкласснику тоже можно.
1: Трехкласснику.
2: И четырехкласснику.
1: Хорошо.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:48. Овны. Сегодня вероятны необычные знакомства и судьбоносные встречи, которые могут вылиться во что-то положительное.
1: Тельцам сегодня избежать напрасных переживаний помогут новые рабочие и бытовые дела.
0: Близнецы, все, что вы сегодня сделаете для других, вам тоже пойдет на пользу, потому постарайтесь никому в помощи не отказать.
1: Раки, сегодня к вам прислушаются даже те, кого интересует только собственная точка зрения.
0: Львы, помните, то, что кажется незначительным, позже может сыграть важную роль.
1: Девы, не сомневайтесь, вы действительно можете осуществить все, что задумали, особенно сегодня.
0: Весы, сосредоточьтесь сегодня на полезных делах. Лень ничего хорошего не привезет.
1: Скорпионы, сегодня не отказывайтесь от любых неожиданных предложений друзей. Этот день должен пройти легко и весело.
0: Стрельцы, у вас сегодня получится договориться даже с людьми, у которых действительно сложный характер.
1: А козероги, сегодня разобравшись с тем, до чего долго не доходили руки, вы сразу почувствуете себя увереннее и свободнее.
0: Водолеи, сегодня будьте внимательны при обсуждении с кем-то финансовых вопросов. А лучше вообще ни с кем сегодня эту тему не затрагивайте.
1: Рыбы, сегодня окружающие будут наблюдать за вами с восхищением, ведь вы все делаете виртуозно.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:52. Школу прогуливать продолжаем. Есть сообщение на вопрос, прогуливали школу вообще-то? И как часто, и какие предметы были самыми прогуливаемыми? Есть сообщение от Натальи. Наталья пишет, никогда. Верим, Наташ, верим, действительно верим. Олег пишет, без причин не прогуливал. Мама, учитель, ей сразу все докладывали, и дома приходилось огребать.
3: Мне кажется, это проблема всех детей, у кого мамы там или папы работали учителями.
2: Ну, конечно,
3: все.
2: Как прогуляешь?
3: Ты не прогуляешь, ты двойку получить не можешь. Плохо вести себя ты не можешь.
2: Ну, конечно, потому что маме сразу
3: бросить скажут. Бросить тень на родителей,
2: конечно,
3: сразу же.
2: Конечно, особенно если она, например, преподает у тебя что-то. Ладно, если она не имеет к тебе отношения. Ну, в смысле, я имею в виду, предмет никакой не ведет. Или, не дай бог, классный руководитель. Это ладно еще, знаешь. А если она еще и классный руководитель? Вот это она тебе дома. Ты какая-нибудь там Галина Петровна, но по имени отчества, а она тебе Коля. От дома. Ну это же 100% так было. Дина пишет, в школе никогда. В институте иногда. Но то были советские времена, а сейчас дети учатся онлайн. Тут тоже. Интересная такая штука. Вообще я хочу сказать, что сейчас специалисты бьют тревогу и говорят о том, что сейчас существует действительно большая проблема. Масштаб этой проблемы растет. Дети не ходят в школу, прогуливают. И согласно последнему отчету Минпросвещения, на начало 2026 года в России насчитывалось почти 7 тысяч детей, которые не посещают школу, причем большинство из них, около 5 500, пропускали занятия без уважительной причины. Ну, то есть вот настроение плохое, там температура, еще что-то. И вообще примечательно, что с возрастом тенденция усиливается. Среди 16-летних насчитывается таких 2300, которые вот, собственно, с начала года школу не посещают. Опять же, причины разные, абсолютно. Не болезнь никакая. А вот просто там, знаешь, ну, не захотел, устал, неинтересно.
3: Ну, вот мне кажется, вот это все из-за того, что из-за силы информации. Вот мы, когда мы ходили в школу, не было ведь столько информации. Сейчас можно, мне кажется, вот в информационное поле вбросить какую-нибудь новость о том, предположим, что на Землю высадились пришельцы.
2: И
3: этого никто не заметит, потому что в общей массе новостей это будет вот как капля в море, и никто этого не увидит.
2: Ну, что ты,
3: и так же думаю со школы. Думаешь, что... Ну, только
2: сработает.
3: Да, сторонники кажется... теории заговора, вот такие вот люди только заметят, а остальные просто мимо ушей пропустят.
2: Вообще, я хочу сказать, что аналогичная картина наблюдается вообще по всему миру, не только в России. Исследования последние фиксируют так называемый кризис присутствия. В Америке, например, или в Англии уровень хронических прогулов, ну, вот когда ученик пропускает 10% уроков и более, это когда без уважительной причины он это делает.
3: Ну, это много 10%.
2: И надо сказать, что до сих пор, вот сегодня 2026 год, до сих пор этот показатель значительно превышает доковидные времена, доковидные показатели, когда была одна причина, был дистант у всех, у всего мира был дистант. И специалисты связывают это и в том числе с последствиями пандемии, потому что, ну, вроде как привычка находиться дома, она закрепилась, а школьная дисциплина стала восприниматься менее строго, потому что случились вот эти вот онлайн-занятия, когда ты можешь...
3: Ну, появилась альтернатива, действительно, можно же не ходить. Ну, что такого? Сел перед компьютером, и тебе то же самое говорит учитель. Ничего практически не меняется, но ты при этом дома. Еще там и поесть можешь, до холодильника сбегать.
2: Вообще, я хочу сказать, что я вообще против онлайн работы и учебы, но дистанта вот этого, да, и я, когда ковид был, мне тоже было сложно представить, как мы там, например, будем с тобой из дома там вещать там. Я с тобой полная. Тогда еще, по-моему, тогда не было ковида.
3: Мы с тобой уже, слава богу, после ковида встретились.
2: Да, ты где-то вот это ходил.
3: Нормально все было.
2: Где-то ты свой ковид сам переживал.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре пройдет биржа решений. Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа подготовил ночную программу. Сегодня хоккейный клуб «Югра» и альметьевский «Нефтяник» сойдутся в решающем поединке. Югорчане активно участвуют в формировании будущего своего края. Жители округа внесли почти 13 тысяч предложений в народную программу 2.0. Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, эти инициативы охватывают все важные направления. От улучшения дорог до создания новых мест для досуга и отдыха, а также строительства жизненно важных социальных объектов. В числе конкретных предложений – возведение перинатального центра в Ханты-Мансийске, нового здания для театра юного зрителя в Нягане и Дома культуры в Березово. К августу на основе озвученных идей будет составлена новая программа, которая определит вектор развития каждого города и поселка Югры. Не упустите шанс внести свой вклад. Заходите на сайт естьрезультат.рф. Уникальная экспертная сессия «Биржа решений» развернется на полях 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который стартует в Ханты-Мансийске 17 июня. Планируется обсуждение, посвященное искусственному интеллекту и беспилотным технологиям. Специалисты в этих областях совместно с представителями нефтегазовой отрасли, государственных структур и муниципалитетов будут решать актуальные экологические задачи. Команда экспертов разработают конкретные решения прямо на месте, отвечая на реальные запросы заказчиков. Финалом станет презентация и защита проектов перед авторитетным жюри, что позволит участникам получить ценную обратную связь и открыть двери для сотрудничества с ведущими игроками нефтегазового сектора и государственного управления. Югорчане получили возможность отправиться в путешествие сквозь время. Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа в рамках всероссийской акции «Ночь музеев 2026» подготовил программу «Безумно родные». Она призвана стереть границы между поколениями бумеров, зумеров и миллениалов. Гостей ждут более 30 тематических зон, каждая из которых посвящена определенной эпохе и интересам разных возрастных групп. Бумеры найдут здесь ностальгические уголки с винилом и диафильмами, а также смогут освоить азы вязания. Представители 90-х и начала 2000-х смогут сразиться в играх на приставке Sega, вспомнить популярные анкеты и даже собрать свою первую рацию. Зумеры же смогут проявить креативность, сделать уникальные браслеты из резиночек и поэкспериментировать с нейрофото. А для самых маленьких посетителей предусмотрены зоны с яркими слаймами и веселым аквагримом. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» или альметьевский «Нефтяник». Сегодня вечером станет известно, какая из команд получит путевки в финал Кубка чемпиона России. В 19.00 на Ханты-Мансийской арене состоится 7-й матч этого полуфинального противостояния. Игра обещает быть весьма зрелищной, ведь высокие шансы пройти дальше имеют обе ледовые дружины. Отмечу, прямая трансляция матча будет доступна на сайте ВХЛ, в группе во ВКонтакте и на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый «Джетур Т1» на полном приводе. Большое поступление уже в «Сибкар Север». А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле «Джетур» в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. «Джетур Сибкар Север» в Сургуте. Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное – окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
5: 9:05, 13 мая, среда, Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова, доброе утро.
5: Выясняем сегодня, какой школьный предмет вы прогуливали чаще всего. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм прогуливали чаще всего.

0: 22-м месте по популярности.
1: Ну, это неудивительно.
0: Да. Я хочу сказать, что не всегда. Вот современные школьники говорят о том, что для них хуже предмет, например, какая-нибудь там математика или еще что-нибудь такое, да. А вот что касается физры, нормальная история, физкультура, это достаточно любимые предметы.
1: Ну, это да, но к тому, что физкультуру в том плане к ней не очень серьезно почему-то относится. И поэтому, как правило, ее больше всего и прогуливали, физкультуру. Особенно те люди, которые не очень любят какую-то физическую активность.
0: Слушай, вот я вспоминаю свои уроки физкультуры. Это здесь, в России, на лыжах там зимой ходили и все такое. Мне физкультура тоже не очень сильно нравилась. Да и преподаватель не очень.
1: Я любил очень физкультуру.
0: А я не любила физкультуру, я уже рассказывала. Почему? Потому что мы все время, когда зимний период был, мы занимались в зале. Зал достаточно большой. Ну, что-то там когда-то канат, может, еще там что-то какие-то там
1: канат
0: построения. Что-то. Но больше всего мы играли в волейбол или пионербол.
1: А тебе мячиком в лицо прилетело.
0: Это ужасная игра.
1: Сколько раз прилетало мячиком в лицо мне? Я понимаю, что у тебя более нежное лицо.
0: Да,
1: душевная организация.
0: Более того, просто понимаешь, когда тебе не объясняют, как правильно там принимать этот мяч на пальцы, вот на эти, да, чтобы они не сломались, не дай бог. Но когда тебе этот мячик вроде бы легонький, да, и казалось бы, и тебя заставляют и подачи эти делать, и бежать с этим мячом, и еще что там, это страшно нелюбимое мной было
1: занятие.
0: Это называется
1: подводящее упражнение. Объяснить и показать мало, надо ведь, чтобы у человека мышечная память возникла. И для этого вот существуют уроки физкультуры, ну и вообще тренировка какая-то определенная.
0: А, ну зато на уроках физкультуры мне нравилось бегать 100 метров, потому что я
1: Ты быстро это делала?
0: Я нормально тогда это делала, прям нормально, у меня нормально.
1: Вот.
0: Я могла нормально это делать.
1: Мне кажется, физкультура это тот вообще предмет, где, во-первых, пацаны могут выпендриться перед девчонками. Что? Это в первую очередь. Поэтому пацаны, как правило, любят физкультуру. Хотя бы те пацаны, которые физически более-менее развиты. А во-вторых, это, ну, возможность попробовать свои силы в чем-то. Вот ты выяснила, что ты, например, быстро бегаешь.
0: Это раньше было. Сейчас уже все.
1: Хорошо. Ты теперь нет этой сверхспособности, да. Но вообще многие же люди, кто-то прыгал, да, высоко, например, или далеко. Кто-то
0: подтягивался или
1: бросал мяч очень далеко. И здесь можно было найти что-то интересное для себя. Ну, или там вид спорта какой-то. Вот не нравился тебе волейбол? Может быть, футбол это твое?
0: Футбол было прикольно.
1: Теннис, вот видишь, ты как-то для себя нашла.
0: Ну, в школе не преподавали ни футбол, ни теннис. Но, кстати, стадион большой возле школы был, огромный стадион. И, если честно, не помню, какое там было покрытие, но точно не песок. Мне кажется, там прям трава была. И пацаны у нас нормально там гоняли все время. Школа, не школа, уроки, не уроки, все время. Стадион все время занят.
2: Радио Югра. Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 13 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и никаких осадков. В Ханты-Мансийске днем плюс 9, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 17 градусов тепла. В течение дня в Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 15, в Нягане плюс 12, в Белоярском и Березово 10 градусов со знаком плюс, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Лентори 4 градуса тепла, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 0 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 14 градусов выше 0. Это был прогноз погоды. Погоды на сегодня, 13 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 9:17. И про прогулы мы продолжаем. Евгений пишет: вообще не прогуливал. Это к вопросу о том, как часто прогуливали школу и какой предмет больше всего и чаще всего, да? Евгений вообще не прогуливал. Домашку не делал, это да.
2: Это
1: больше
2: да.
1: всего не делал. Алгебру 2 выпускных класса, физику. А вот чтобы прогуливать, ни-ни. А еще химию не делал, геометрию не делал, литературу не делал. Но... имею синий диплом о высшем образовании и красный о среднеспециальном. Это интересно. Ну, то есть, зачем эта домашка? Че она вообще ни на что не влияет? И...
2: Нет, да в школе просто... Ну, я тоже помню, как я в старших классах делал домашку. Я так. приходил утром на уроки
1: и делал домашку
2: на уроках.
1: Наверное, либо, так все делали.
2: Либо перед тем, ну, то есть, еще вот на следующий день делал на уроках тоже. Дома я вообще, я делал вид, что я делаю уроки.
1: Зачем?
2: Чтобы там папа, мама, не мешайте, я вот сижу, уроки делаю. Нечего делать у меня в комнате.
1: А что ты делал в этот момент?
2: Что-то там писал, стишки какие-то, письмо кому-нибудь там писал в этот момент.
1: Ну то есть в этот момент ты был полон каких-то чувств.
2: Конечно.
1: И, собственно,
2: прятал что-нибудь у себя там в столе, не знаю. Ну, блин, много было
1: интересного. А что касается экзаменов, вот мне интересно, ты какие-то делал эти шпаргалки и все остальное? Пользовался успешно?
2: На самом деле там нам и учителя помогали на экзаменах. Тогда же не было того, что сейчас происходит.
1: Ага.
2: Тогда было незаметно, подходил учитель, говорю, ну что ты там не то пишешь, вот это у тебя не так. Неправильно, Коля, в сочинении вот это, вот не та тема немножко.
1: Ну, шпоры гармошкой, согласись, это крутая штука, когда ты пишешь их вот этим мелким почерком, да, чтобы потом было понятно, а ты же думаешь, что ты самый умный, и как будто бы тебя учитель не видит, понимаешь?
2: Да, видит,
1: и ты
2: видели
1: вот это,
2: они
1: конечно,
2: меня
1: все.
2: Полили со шпаргалками.
1: Я хочу сказать, что меня, по-моему, никогда не полили, может быть, делали вид, что не полили, ну, какой-нибудь там химии там или что-нибудь, но я ее и вообще...
2: Я удивляюсь, как я математику вообще сдавал в школе. Нет, открою тайну, я на самом деле по началу класса до пятого я прекрасно математику изучал, все мне нравилось.
1: А потом?
2: Все отлично было. А потом в один прекрасный момент я потерял учебник. И как-то вот все пошло на смарку. Но к тому, что вот кто меня мотивировал на математику, когда-то к отцу, точнее, к деду приехал
1: крошка,
2: его друг.
1: Крошка, сын к отцу пришел?
2: К деду приехал его друг, а дед у меня и отец, они очень неплохо играли в шахматы. И вот мы пошли все к деду туда, вот на встречу с этим дядькой, а он какой-то там математик. И вот они сели играть в конце вот этого всего вечера, они сели на веранде играть в шахматы. Да. И отец с дедом по одну сторону баррикад, он по другую. Я не помню, правда, как звали этого дядьку, но он играл в шахматы, не глядя на доску. Он
1: как
2: выходил...
1: Это?
2: Ну, так вот он запоминал. Они ему говорили, да, там, конь F2, там, и так далее. Он
1: выиграл.
2: Говорил, куда сходить в один прекрасный момент. Они решили его обмануть. Он их выигрывал, да, вчистую причем. Они решили его обмануть. Где-то там
1: подменили
2: фигуру, да. Или убрали какую-то фигуру с доски, я уже смутно это помню. И через какое-то количество ходов, когда время дошло до этой фигуры, он говорит, нет,
1: ребята.
2: У меня там... слон стоял. Вы его вот тогда-то дели туда-то. И ты понимаешь, этот дядька мне рассказал о том, что вот это математика. Математика на самом деле не про цифры, да, а это про логику, про устройство мира. И меня тогда очень заинтересовала математика. Я тогда вот в классе в четвертом учился. И я даже ходил четверки на пятерки исправлял.
1: Есть сообщение от Игоря. Доброе утро. Не могу вспомнить предмет, на который я целенаправленно не ходил бы. Иногда даже перехаживал на физру. На перемене ходили в спортзал, в баскетбол играть, а в институте прогуливал профессионально, жил один, контроля нет, поэтому пойти к третьей паре мог без зазрения совести, пишет Игорь. Есть сообщение от Анастасии. Анастасия пишет, доброе утро, у меня у мужа в школе в 8 классе было 9 двоек за четверть. Все лето ходил, пересдавал. Ну, некогда было учиться человеку, то рыбалка, то бизнес, конечно. И ничего, стал человеком, 2 высших образования имеет. Ну, то есть, вот наличие каких-то там двоек-троек в школе, это вот, собственно, еще и не показатель, да, как сегодня?
2: Да, конечно, нет. Но понятно, что надо стараться учиться хорошо. Ну, тут как бы к бабке не ходи, это нужно делать. Но, тем не менее, это ведь, ну, Достоевский, говорят, вот у него по-русскому была по литературе двойка.
1: Что, вон он какой великий, да, Анастасия пишет. Раньше действительно было проще. Никто надзирателем не стоял. Учителя старались вытянуть. Ну, не знаю, старались там что-то учителя вытянуть, не старались, не знаю. Я просто только хочу сказать следующее. Когда все в 11 классе сдавали экзамены выпускные, я экзамены не сдавала. Не потому, что там что-то, а потому, что я умная была. На меня посмотрели
2: вот
1: и сказали, все, тебе экзамены.
2: Это же 5. Конечно. Это же красный диплом.
1: Сразу.
2: Понятно, да?
1: Сразу.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама. Мы знаем собственный вес, рост, группу крови.
3: О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Каждый день, утром и вечером.
9: В жару и холод.
10: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
11: Мы здесь, мы стоим у перехода.
12: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
13: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Радио Югра.
1: 9:26. Мы выясняем сегодня, какой предмет в школе чаще всего прогуливали. И вообще, было ли такое? Ну, прогуливали или нет? А если прогуливали, то чем занимались? По какой причине прогуливали, в конце концов? Опять же, в какое время года чаще это делали? Ну да, наверное, все-таки в теплое время года, когда ты понимаешь, что тебе не хочется
2: лучше
1: сидеть
2: на улице, да,
1: в четырех стенах. Вон, сейчас же речь идет о том, чтобы в начальных классах обучение было
2: под
1: открытым небом. Мы вроде там даже в Госдуме что-то уже... хорошая идея, надо только понять, как это будет все реализовано. Mm-hmm. И здорово, я вспоминаю, опять же, вот свои школьные годы. Понятно, что у нас там весна наступала не как сейчас здесь. И
2: когда ровнее там, все гораздо.
1: Но когда в марте уже совсем тепло, mm-hmm. когда окна открываются, когда все цветет. И когда ты действительно понимаешь, что ты хочешь в окно смотреть, а не на учителя, понимаешь?
2: Вот, я думаю, что это как раз будет отвлекать от учебного процесса,
1: ну,
2: если
1: да,
2: будет
1: там
2: на улице. Там, да,
1: конечно.
2: Как будет, вот как ее Женя, да, из этот цветочек, цветик-семицветик, вот она ходила, ворон считала, так же будет и здесь. Будут дети смотреть по сторонам.
1: Зато природу будут изучать, понимаешь?
2: Полетел,
1: да, конечно,
2: вот
1: зато
2: так.
1: Вот все, собственно, своими глазами. Есть сообщение от Веры: в пятом классе сбежала с английского. К вечеру поднялась температура.
2: Наказание.
1: Меня все трясло, больше не прогуливаю. Сразу мгновенная карма. Фигак, и все, понимаешь? Интересно, английский теперь на отлично? Просто
2: вообще,
1: ну, кто знает.
2: Я думаю, что вот сейчас в современное время под угрозой письмо. Ну, то есть вот ручкой, мне кажется, сейчас дети вот практически перестают писать.
1: Ну,
2: как будто мы к истокам куда-то возвращаемся.
1: Нет, ну как, ну а что, сейчас не пишут диктантов,
2: да,
1: не пишут контрольных?
2: Да нет, ну почему? Пишут, конечно же, безусловно. Но я к тому, что этого меньше, мне кажется, стало, чем, например, раньше было в нашем, скажем, детстве, в нашей школе, в наших начальных классах. Я вообще тут выяснил, что у нас исследователи, ну так скажем, истории, что ли, они разделились на два лагеря. Некоторые думают, что до крещения Руси у нас письменности вообще не было практически, до кириллицы. А кириллицу, между прочим, Кирилл Мефодий придумали, знаешь, для того, чтобы просто переводить тексты церковно-славянские. Для того, чтобы обучить... ну, во время такое появилось, что для того, чтобы новую религию привить, нужно было обучить людей грамоте обязательно. И вот исследователи разделились. Они говорят, что до вот этой самой кириллицы люди славяне пользовались резами и зарубками различными. И то есть это был такой примитивный язык, чтобы самые простые просто слова показать. А другие говорят о том, что нет, это был не примитивный язык, это было руническое письмо, то есть, как иероглифы, одним символом они обозначали целые фразы. И я вот склонен этому больше верить, ну, потому что говорят же про то, что какой-то там 7500 сейчас какой-то год до от сотворения мира, да, а не 2000, там, скажем, от Рождества Христова.
1: 2006
2: я просила. Да, я к тому, что сколько времени еще до этого было цивилизации, неужели люди писать
1: не
2: могли?
1: Да нет, как-то не верю в это.
2: Передавали из поколения в поколение информацию.
1: Ну, вряд ли это настенные какие-то рисунки. И опять же, настенные рисунки. Что, рисовать умели, а писать нет? Ну, не знаю. Я как-то мало в это верю. Хочется верить в то, что письменность, она всегда
2: ты знаешь,
1: была.
2: Мое письмо в детстве, вот как я писал, скажем, в первом классе, можно было скорее принять за наскальные рисунки, чем за почерк.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре пройдет биржа решений. Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа подготовил ночную программу. Сегодня хоккейный клуб «Югра» и альметьевский «Нефтяник» сойдутся в решающем поединке. Югорчане активно участвуют в формировании будущего своего края. Жители округа внесли почти 13 тысяч предложений в народную программу 2.0. Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, эти инициативы охватывают все важные направления. От улучшения дорог до создания новых мест для досуга и отдыха, а также строительства жизненно важных социальных объектов. В числе конкретных предложений – возведение перинатального центра в Ханты-Мансийске, нового здания для театра юного зрителя в Нягане и Дома культуры в Березово. К августу на основе озвученных идей будет составлена новая программа, которая определит вектор развития каждого города и поселка Югры. Не упустите шанс внести свой вклад. Заходите на сайт естьрезультат.рф. Уникальная экспертная сессия «Биржа решений» развернется на полях 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который стартует в Ханты-Мансийске 17 июня. Планируется обсуждение, посвященное искусственному интеллекту и беспилотным технологиям. Специалисты в этих областях совместно с представителями нефтегазовой отрасли, государственных структур и муниципалитетов будут решать актуальные экологические задачи. Команда экспертов разработают конкретные решения прямо на месте, отвечая на реальные запросы заказчиков. Финалом станет презентация и защита проектов перед авторитетным жюри, что позволит участникам получить ценную обратную связь и открыть двери для сотрудничества с ведущими игроками нефтегазового сектора и государственного управления. Югорчане получили возможность отправиться в путешествие сквозь время. Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа в рамках всероссийской акции «Ночь музеев 2026» подготовил программу «Безумно родные». Она призвана стереть границы между поколениями бумеров, зумеров и миллениалов. Гостей ждут более 30 тематических зон, каждая из которых посвящена определенной эпохе и интересам разных возрастных групп. Бумеры найдут здесь ностальгические уголки с винилом и диафильмами, а также смогут освоить азы вязания. Представители 90-х и начала 2000-х смогут сразиться в играх на приставке Sega, вспомнить популярные анкеты и даже собрать свою первую рацию. Зумеры же смогут проявить креативность, сделать уникальные браслеты из резиночек и поэкспериментировать с нейрофото. А для самых маленьких посетителей предусмотрены зоны с яркими слаймами и веселым аквагримом. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» или «Альметьевский нефтяник». Сегодня вечером станет известно, какая из команд получит путевки в финал Кубка чемпиона России. В 19:00 на Ханты-Мансийской арене состоится 7-й матч этого полуфинального противостояния. Игра обещает быть весьма зрелищной, ведь высокие шансы пройти дальше имеют обе ледовые дружины. Отмечу, прямая трансляция матча будет доступна на сайте ВХЛ, в группе во ВКонтакте и на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 35 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 13 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске днем плюс 9, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 17 градусов тепла. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском днем плюс 15, в Нягане плюс 12, 10 градусов тепла в Белоярском и Березово, в Нефтеюганске, Пойковском, Патьяхе и Ленторе плюс 4, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 0 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Школьные годы чудесные вспоминаем. И выясняем сегодня, как часто прогуливали, какие предметы. А чаще прогуливали. Татьяна пишет: здрасте, мои любимые предметы в школе были черчение, химия, физра, литература. Жаль, говорит Татьяна, черчение отменили. Полезный был предмет, зато есть психологи. Это, конечно, тоже хорошо. А в нашем детстве психологом была техничка баба Валя со шваброй. Вот это психология. Попробуй пройди по мокрому полу. В школе утром она встречала, проверяла вторую обувь. Попробуй, не принеси, разворачивала. Вот это да, прогуливать никогда. И вообще школьная пора, говорит Татьяна, это супер. Беззаботное детство и рефераты по литературе. Это прям вау, соревновались у кого-то титульник круче. Рисовали, раскрашивали. Я вообще не помню, чтобы мы на рефератах что-то раскрашивали и рисовали. Максимум трафаретом что-то там писали. А уж печатать, распечатывать это потом уже. А сначала же все от руки, правда?
2: Ну да, да. Я тоже это помню.
1: Когда сидишь, вот это потом пишешь.
2: Ну, мне нравилось очень, литература нравилась тем, что когда сочинение или изложение, хотя по грамотности у меня там двойки всегда были и тройки в основном, то по содержанию в основном пятерки. И мне нравилось, это ведь прям полет фантазии какой-то. Мне кажется, что вот письма писать я я научился в школе именно благодаря урокам литературы. Потому что они были действительно интересны, потому что, ну классно было. Полина Даниловна, мне очень нравилось, как была литература.
1: Ты помнишь, как учительницу зовут, да? Юль пишет, отвечу по-другому. Никогда не прогуливал иностранный язык. Ну, то есть, надо понимать, что все остальные предметы, да? А иностранный язык, так как Людмила любимым предметом был в школе, то нет.
2: Ну, у нас иностранный язык, мне кажется, прям попадал у всего класса.
1: Да?
2: Но, я не знаю, у других нормально все было с иностранным. У меня немецкий язык. Немецкий язык. И я когда...
1: Ты что-нибудь помнишь?
2: Да, ну, ничего я не помню. Их Г и Индишули. Все, единственное. Что я помню по немецкому. Но на самом деле, я помню, когда меня первый раз позвали к доске.
1: И на немецком языке?
2: Да, учитель диктовал, она меня позвала. Ну, это там было понятно, потому что эта фраза уже наслушанная была.
1: А я думала, она просто чихнула.
2: Да, ну, я вышел, все, и она начинает диктовать мне текст на немецком языке. И говорит, ну, пиши его. Вот тебе нужно записать.
1: Как слышим, так и пишем.
2: Как слышим, так и пишем.
1: А в немецком же там как слышим,
2: немецкими буквами писал по-русски. Ну, то есть, вот, все, что она говорила, это правда. Садись, Авдонин, двойка. И долго она потом меня не поднимала.
1: Я хочу сказать, что вот если говорить об иностранных языках, я там, мне кажется, иностранный язык, английский, еще с детского сада начала учить, и потом, что там еще? Потом в школе иностранный язык, потом какие-то дополнительные уроки, и классная преподавательница у нас была в школе, все здорово, и с английским все в порядке. Потом я в университет пошла, там, знаете, на лингвистику и все такое, и в университете у меня был второй язык, нужно было изучать второй язык немецкий, а я вообще айт, свайт, драй, это все, что я знала по-немецки, и то еле-еле. И преподаватели разные были. И сначала преподаватель, которая была, она как-то не очень нас привила любовь к этому языку, он и так-то, ну, на самом деле, мне немецкий язык не нравится. И так-то вот у меня к нему вот это вот отношение такое было. А тут еще и преподаватель неинтересный. И мне какая-то оценка-то была какая-то, ну, какая-то дурацкая.
2: Не два.
1: Там же, ну, не четверти же в университете все-таки. И потом эта учительница куда-то делась, и, в смысле, преподаватель это куда-то делась, и к нам пришла совершенно другой преподаватель, другая пришла, и все. И она смогла сделать так, что немецкий язык, я, конечно, ничего не помню, откровенно, но нормально, я текст на слух, я текст на слух могла написать, и что-то там даже переводила как-то там, что-то такое. Но все-таки все зависит от, еще и от, ну, не все, а очень много зависит от преподавателя, но от самого, насколько он может заинтересовать тебя предметом.
2: Кстати, переводить мне более-менее нравилось, потому что это же прям квест какой-то, то есть ты какое-то слово там, одно-два слова в предложении знаешь, а остальное начинаешь по словарю.
1: Конечно,
2: искать.
1: По словарю, и все
2: причем
1: классно.
2: Причем не по какому-то электронному словарю,
1: нет,
2: не по переводчику вот
1: нет,
2: с телефона.
1: Русско-английский,
2: а ты ищешь каждое словечко отдельно.
1: А потом составляешь это все, и получается магия настоящая.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 54 минуты. И прежде чем подвести итоги голосования сегодняшнего, есть еще парочка сообщений. Елена пишет: доброе утро. Мы прогуливали массово, особенно когда была хорошая погода. Сидели в парке, вообще весело проводили время. Потом, конечно, учительница звонила родителям. Нас, конечно, за это по голове не гладили, но это все было не страшно.
3: Да,
2: самое главное — погулять. В универе, когда училась, выбрала тактику работать на зачетку первые 2 года. Потом осознанно знала, где можно, а где не стоит прогуливать. Закончила, кстати, с красным дипломом. И вы знаете, собственно, думаю, это было лучшее время, пишет Елена.
3: Ну, вообще, мне кажется, первые 2 года в институте или там в университете, они специально сделаны для того, чтобы ты работал на зачетку. Потому что я тоже помню, когда приходишь на экзамен, и ты не учил ничего. Ты не готовился к этому экзамену, но только потому, что вот эти первые 2 года,
2: конечно,
3: это ведь...
2: ты ходил,
3: это по
2: мелькал.
3: Большинству, но это повторение школьной программы, как правило. И ты все знаешь прекрасно. Я бывало перед экзаменом просто до такой степени вот было по барабану, что ты спишь перед экзаменом, сидишь в коридоре, да. И потом уж тебя будет, заходи, твоя очередь.
2: И
3: ты зашел, что-то там
2: сдал.
3: Написал и сдал, да, все нормально.
2: Анастасия пишет, кстати, о немецком учила в школе, потому что учителя по английскому просто не было. И давался он легко. До сих пор все помню, элементарным разговорным владею. Хочу заметить это со школы и никаких репетиторов. А вот математику прогуливала по-черному, но не понимала я ее. Правда, вот уже 20 лет работаю бухгалтером. Удивительно! Удивительно, как все это совпало и сочетается. Да, так, есть сообщение Татьяны. Реферат по биологии писателей и поэтов на титульнике оформляла чернила с пером и свечу.
3: Да.
2: Все поняла.
3: Я помню, пером тоже писали в начальной школе. Я тоже помню, был какой-то период, когда мы писали пером. Это было так неудобно. Да, было дело.
2: Серьезно?
3: Ну так, блин, это давно было, 40 лет уже прошло.
2: Такой древний. Нормально, я сразу ручками писала. Так, Ангелина с подругой в старших классах часто опаздывали на уроки к молодым учителям. Приносили вязание, вязали, строили гримасы всем. И все это для того, чтобы нас выгнали с урока. Молодцы, девчонки. Дальше закончила универ, работала 12 лет в школах. Со мной не поступали так ученики. Детей любого возраста я обожаю всегда. Есть еще сообщение от Веры. От учителя тоже много зависит. Сейчас смотрю одного молодого учителя младших классов. Он из Казахстана. Вряд ли у его учеников возникнет желание сбежать с уроков. В смысле, такой строгий,
3: такой
2: клевый. Такой
3: интересный, да, я что-то тоже видел. Да и вообще есть такие учителя. Даже тут, по-моему, в Ханты-Мансийске у нас нет. Я когда еще работал учителем, у нас был чат по всей России, там парень, учитель тоже откуда-то вот из ближнего зарубежья, и он вот начальных классов учитель. И он с ними и на экскурсии ходит, и на какие-то прогулки по городу, и в музей, и он везде.
2: Короче,
3: с ними.
2: Было интересно. Так, быстренько сейчас что, как это называется, результаты.
3: Подведем итоги, да,
2: результаты голосования. Ну, не прогуливали, 49%, школы не прогуливали,
3: молодцы,
2: голосуют
3: какие.
2: За этот вариант. А дальше на втором месте физра 32%, 7,5% у химии, физики, у алгебры, геометрии чуть больше 5, и столько же у истории и географии, чуть больше 3% у иностранного языка, русская литература, биология, черчение. Эти предметы прогуливали почти 2% тех, кто принял участие в голосовании.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорчане могут повлиять на развитие своих городов и поселков. Ханты-Мансийские пожарные успешно ликвидировали серьезное возгорание. Сегодня хоккейный клуб «Югра» и альметьевский «Нефтяник» сойдутся в решающем поединке. Югорчане активно участвуют в формировании будущего своего края. Жители округа внесли почти 13 тысяч предложений в народную программу 2.0. Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, эти инициативы охватывают все важные направления. От улучшения дорог до создания новых мест для досуга и отдыха, а также строительства жизненно важных социальных объектов. В числе конкретных предложений – возведение перинатального центра в Ханты-Мансийске, нового здания для театра юного зрителя в Нягане и Дома культуры в Березово. К августу на основе озвученных идей будет составлена новая программа, которая определит вектор развития каждого города и поселка Югры. Не упустите шанс внести свой вклад. Заходите на сайт естьрезультат.ру. Ханты-Мансийские дознаватели МЧС устанавливают причины серьезного ЧП, произошедшего сегодня в частном жилом секторе. Около 2:00 ночи поступил сигнал о возгорании дома на улице Федорова. Прибывшие на место пожарные расчеты столкнулись с масштабным пожаром. Огонь охватил кровлю по всей площади здания. Остановить распространение пламени удалось лишь через полчаса, а к 2:20 было полностью ликвидировано и открытое горение. Из зоны риска оперативно эвакуированы 8 человек. В результате происшествия пострадали кровля, чердак, дачное помещение и фасад одной из квартир. Для борьбы с огнем были задействованы значительные силы, 6 единиц техники и 25 специалистов МЧС России, работавших по повышенному рангу сложности. Медиа-специалистов Югры научат противостоять аферистам. С 29 по 31 мая в Ханты-Мансийске пройдет интенсив «Медиа против мошенников». В роли организаторов выступают «Красная лодка» и телеканал «Югра». Записаться на обучение можно до 22 мая на сайте медиашколы. Мероприятие призвано вооружить журналистов, редакторов, дизайнеров, копирайтеров, SMM-специалистов, веб-разработчиков, монтажеров и креаторов от 18 лет актуальными знаниями и инструментами для противодействия злоумышленникам. В программе образовательные интенсивы от региональных и федеральных спикеров, презентации актуальных проектов. Лучшие из них будут опубликованы на новом интернет-ресурсе. Участие для жителей Югры бесплатное. Организаторы берут на себя расходы на проживание, питание и трансфер обучающихся. Количество мест в потоке ограничено. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» или альметьевский «Нефтяник». Сегодня вечером станет известно, какая из команд получит путевки в финал Кубка чемпиона России. В 19:00 на Ханты-Мансийской арене состоится 7-й матч этого полуфинального противостояния. Игра обещает быть весьма зрелищной, ведь высокие шансы пройти дальше имеют обе ледовые дружины. Отмечу, прямая трансляция матча будет доступна на сайте ВХЛ, в группе во ВКонтакте и на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
4: 10:05. 13 мая сегодня среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова. Доброе утро.
4: Вот ты сегодня с утра мне сказал о том, что собака тебе устроила, вчера, да. Лена, когда там тебе устроила марафон сегодня. Уборки, когда ты понял, что надо все убирать. И тут же тебе вот сразу новость, не только тебе, вообще всех нас касается. Беспорядок в доме, оказывается, ухудшает тревожные расстройства. Психотерапевты предупреждают, чем больше у тебя беспорядка, чем больше хаоса, тем больше вероятность того, что у тебя будет усиливаться внутренний дискомфорт, у тебя будет усиливаться напряжение, от которого ты не

0: гладь собаку, что я не... Ну как, не хватит, если каждый день протирать пыльку и быстренько там пылесосить, у тебя есть пылесос, два или
1: сколько. Давай ты не будешь меня намазывать, ты что там хотела информацию какую-то
0: вот
1: сказать.
0: Вот информация о том, что чем меньше у тебя будет дома беспорядка, а тем меньше у тебя будет внутреннего дискомфорта. И тогда ты будешь спать лучше, тогда у тебя будет физическое состояние лучше, эмоциональное состояние будет лучше. Это доказали психотерапевты.
1: Мне кажется, не надо ничего доказывать, это ведь и так элементарно, на мой взгляд. Ну, мне так кажется, когда у тебя грязно дома, это ведь еще грязно, ну, в плане
0: внутри
1: воздуха, что ли.
0: Ага.
1: То есть тебе дышать не очень хорошо, потому что там пыль какая-то в воздухе летает. Это тебя расслабляет, потому что, ну, лежит вот куча вещей, да,
0: и
1: у
0: я
1: тебя?
0: Вместе с ней полежу.
1: И я полежу, ничего не надо прибирать. Лежит, ведь вроде как никому не мешает.
0: Ага.
1: Потом будет как? Что-то упало со стола.
0: Ничего страшного,
1: ну,
0: пусть валяется.
1: Ну и пускай полежит. Собака в конце концов съест, не знаю. Дети придут из школы, подберут. Вообще ничего не буду делать. Ну, правда, это расслабляет.
0: Едят,
1: да.
0: Или что, я не понимаю.
1: Ну,
0: подожди,
1: же.
0: Ну то есть ты все-таки согласен с тем, что это действительно,
1: конечно,
0: усиливает там внутренний дискомфорт,
1: да,
0: и
1: это
0: тем
1: я
0: не
1: даже
0: менее...
1: по себе понимаю. Понимаешь, когда ты, например, забыла, ну, я, хорошо, не ты, у тебя такого не бывает, с вечера, с позавчерашнего не заправил, например, кровать.
0: Боже.
1: С утра, точнее, вот, и проснулся, пошел там на работу, сходил, второй день не заправил кровать, на третий день ты ложишься на эту кровать, оно ведь вот постельное белье у тебя там все, там простыня, да, лежит, и ты ложишься, а на простыне уже у тебя там какие-то крошки, не дай бог. Ты, может, еще и ел прошлую ночь там.
0: Нет, прекрати.
1: И это ведь,
0: еще и не погладил.
1: Тебе ведь неудобно спать. Ты ведь будешь просыпаться, ворочаться, что-то там эту простыню встряхивать и все прочее. Ну, то есть это ведь элементарные такие вещи.
0: Даже несмотря на это, даже несмотря на то, что ты понимаешь, что это дискомфорт, ты все равно за то, чтобы каждый день уборку не делать.
1: Так я нет-нет, могу и с собакой на полу поспать, поэтому мне ничего страшного нет в этом.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:11. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 13 мая, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске днем плюс 9, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 17 градусов тепла. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском днем до плюс 15, в Нягане 12 градусов выше 0, в Белоярском и Березово плюс 10, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе 4 градуса тепла, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 0 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 15 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:17, и противостояние продолжается практически как между хоккейными командами. Между хоккейными командами Югра и кто там, господи, с кем мы сегодня играем? С нефтяником играем. Да, и, конечно же, ребятам хочется пожелать все удачи. Ребят, ну давайте уже.
3: Ребята наши, имейте в виду.
2: Конечно, Югра.
3: Ребят, соберитесь.
2: Я что, зря костюм покупала?
3: Нефтянику тоже хочется пожелать.
2: Нет.
3: Хорошей обратной дороги.
2: Да, да, ребята, давайте вам, да, хорошо вам долететь до дома, а нам классно сыграть. Сегодня в 19:00 игра решающая, между прочим, за выход в финал. Сегодня поймем, кто все-таки
3: либо
2: это пан, сделает.
3: Либо пропал,
2: очень хочется, очень хочется, потому что 8 числа, когда я ходила на хоккейный матч, да, закончился он немножечко не в нас. Ну, как немножечко? 4:0, ну, ага. Ладно. Но, конечно, расстроены были все очень, и
3: ну,
2: все люди, которые вокруг меня сидели, это только записывать, понимаешь, это в эфир выдавать. Ну, что можно выдавать, это пацаны были...
3: То есть ничего не выдавать, да, я понимаю?
2: Там пацаны расстроены были. Ладно, пацаны, девчонки как были расстроены. То есть передо мной сидела семья, у них, по-моему, двое или трое детей, а они маленькие дети-то совсем лет по 5, по 7, вот не больше. И мать семейства, отец сидел, уже практически ногти грыз, а мать семейства пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, сколько можно?
3: Ну, дети маленькие еще не понимают ничего, что...
2: Но это было удивительно, конечно. В общем, противостояние и у нас такое же практически. 1-0 в недельном зачете в мою пользу. Еще пока что не выход в финал, но все-таки 8-3 в общем зачете. Это мы сейчас про игру с искусственным интеллектом. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Ваши подсказки сегодня нужны Николаю.
3: Мне очень
2: элементарное
3: надо, да.
2: Слово. Мне кажется, с первой подсказки можно будет догадаться.
3: Да ладно.
2: Я тебе серьезно говорю.
3: Ты вот специально, вы не верьте ей. Это таким образом она усыпляет нашу бдительность.
2: Нет, понимаешь? Дело в том, что я честно признаюсь, вот к этой игре я поверхностно приготовилась. Вот Елена пишет, мы готовы.
3: Что, готовы уже, да.
2: А, да. Я поверхностно
3: спасибо,
2: приготовилась
3: Елена.
2: К этой игре, поэтому
3: мы
2: вам будет
3: проверим.
2: Очень просто.
3: Сейчас
2: очень
3: проверим.
2: Будет просто.
3: Давай.
2: Надежда тоже пишет, мы готовы. Ну ладно, поехали. Это фонарик в темноте, который показывает, куда лучше не наступать.
3: No, компас.
2: Нет. А это невидимая нить, которая связывает действие и последствия.
3: Причина, следствие. Так, предчувствие, предупреждение, интуиция. Мы готовы.
2: Мы готовы,
3: да. Интуиция, предохранитель.
2: Нет, это клавиша паузы на пульте жизни, которую нажимаешь тогда, когда темп становится слишком опасным.
3: Замедление, спокойствие, ожидание, пишет Надежда, отдых, пишет Марат.
2: Нет, нет, нет, это,
3: осторожность,
2: это лакмусовая бумажка для хаоса. Отпускаешь ее в бурный поток и смотришь, изменился ли цвет.
3: Угу. Осторожность, пишет Елена. Перерыв, пишет Марат. Отпуск, пишет Марина.
2: Нет, нет, нет. Это шлагбаум перед мостом, который ты сам опускаешь, когда понимаешь, что нестись дальше, ну, просто нельзя.
3: Угу. Так, Марат пишет маркер. Mm-mm. Надежда пишет напряжение. Елена пишет напряжение. Предчувствие, тормоз.
2: Ладно, дальше. Это
3: давай
2: калибровка
3: дальше.
2: Весов, которые взвешивают твои поступки, чтобы ты не перегрузил чашу ошибок.
3: Ну, погрешность.
2: Нет.
3: Нет, предчувствие, безопасность, остановка.
2: Ну, ребят, да это простое слово вообще, вы все не там.
3: Расчет, самосохранение.
2: Все не там. Это внутренний аудитор, который тихо сидит в углу и записывает каждую твою сомнительную сделку.
3: Самообладание,
2: нет.
3: Пишет Сергей.
2: Нет.
3: Осторожность,
2: нет.
3: Было уже. А-а. Совесть. А-а. Нет.
2: Нет. Это фильтр на кране. Без него вода течет, но с ним знаешь, что ты пьешь.
3: Так, уверенность,
2: нет,
3: я говорю, страх,
2: нет,
3: пишет,
2: нет,
3: Елена.
2: Нет.
3: Доброе утро. Так, мечта,
2: нет,
3: память.
2: Нет,
3: пишет
2: это
3: Алена.
2: Не цепь, а поводок, он не мешает бежать, но и не дает убежать слишком далеко.
3: Так, проверка, ограничение, я говорю, проверка, пишет Марат. Так, благоразумие, урок.
2: Это карта местности с нарисованными болотами, по которой ты идешь, даже если твердо знаешь, что болот там нет.
3: Карта местности с нарисованными болотами, по которой ты твердо идешь, даже если уверен, что знаешь, что болот там нет. Так, уверенность, судьба, благоразумие, план, ориентир, фантазия.
2: Это термометр в кастрюле с судьбой. В кастрюле с судьбой. Помешивай, не помешивай, а за температурой следить надо.
3: Страховка, пишет Елена. Гармония, пишет Динара. Яви. Решительность.
2: Ребят, у меня последний.
3: Воображение.
2: Нет.
3: Оберег.
2: Нет. Это стоп-кран в поезде, который ты никогда не дергаешь.
3: Так, внимательность, вера, совесть, было уже.
2: Это зеркало, в которое смотришься не для красоты, а чтобы понять, не размазана ли тушь.
3: Отражение, история, музей, опора, надежность, уверенность.
2: Нет! Ну вы что, последнее.
3: Настороженность, осторожность.
2: Нет, это звонок будильника, который ты ставишь на час раньше, чтобы успеть испугаться и все переделать.
3: Так. Что, запас?
2: Да нет.
3: Моральные принципы,
2: да
3: страховка,
2: нет.
3: Самосознание,
2: да
3: убеждение.
2: Нет, все нет. Ну, ребята, последняя подсказка. Это фокус, который незаметен, когда все идет по плану и становится героем, когда план идет под откос. Это последняя подсказка.
3: Уверенность пишет Сергей,
2: да
3: убеждение пишет
2: нет.
3: Марина.
2: Но
3: ну,
2: нет.
3: Все,
2: но
3: больше
2: 2-0,
3: нет
2: ребят, потому
3: интуиция.
2: Что это контроль. Это контроль. Ребята, это был контроль. Ну, вот не было ни одного рядышком.
3: Нет,
2: ну, правда.
3: Не было, не было.
2: Поэтому,
3: вроде.
2: Ну что,
3: так
2: 2-0?
3: Так рядышком же мы не считаем.
2: Нет, рядышком мы не считаем. 2-0. Надеюсь, сегодня также хоккейный клуб «Югра», а хоккейная команда «Югра» будет также говорить: ура, финал. Что ты расстроился? Завтра ты мне заказываешь.
3: Я заплачу сейчас еще.
2: Всем спасибо за подсказки.
0: Утро начинается здесь. «Югра».
1: Радио «Югра». Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение», целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорчане могут повлиять на развитие своих городов и поселков. Ханты-Мансийские пожарные успешно ликвидировали серьезное возгорание. Сегодня хоккейный клуб «Югра» и альметьевский «Нефтяник» сойдутся в решающем поединке. Югорчане активно участвуют в формировании будущего своего края. Жители округа внесли почти 13 тысяч предложений в народную программу 2.0. Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, эти инициативы охватывают все важные направления. От улучшения дорог до создания новых мест для досуга и отдыха, а также строительства жизненно важных социальных объектов. В числе конкретных предложений – возведение перинатального центра в Ханты-Мансийске, нового здания для театра юного зрителя в Нягане и Дома культуры в Березово. К августу на основе озвученных идеи будет составлена новая программа, которая определит вектор развития каждого города и поселка Югры. Не упустите шанс внести свой вклад. Заходите на сайт естьрезультат.рф. Ханты-Мансийские дознаватели МЧС устанавливают причины серьезного ЧП, произошедшего сегодня в частном жилом секторе. Около 2 часов ночи поступил сигнал о возгорании дома на улице Федорова. Прибывшие на место пожарные расчеты столкнулись с масштабным пожаром. Огонь охватил кровлю по всей площади здания. Остановить распространение пламени удалось лишь через полчаса, а к 2:20 было полностью ликвидировано и открытое горение. Из зоны риска оперативно эвакуированы 8 человек. В результате происшествия пострадали кровля, чердак, дачное помещение и фасад одной из квартир. Для борьбы с огнем были задействованы значительные силы, 6 единиц техники и 25 специалистов МЧС России, работавших по повышенному рангу сложности. Медиа-специалистов Югры научат противостоять аферистам. С 29 по 31 мая в Ханты-Мансийске пройдет интенсив «Медиа против мошенников». А в роли организаторов выступают «Красная лодка» и телеканал «Югра». Записаться на обучение можно до 22 мая на сайте медиашколы. Мероприятие призвано вооружить журналистов, редакторов, дизайнеров, копирайтеров, СММ-специалистов, веб-разработчиков, монтажеров и креаторов от 18 лет актуальными знаниями и инструментами для противодействия злоумышленникам. В программе образовательные интенсивы от региональных и федеральных спикеров, презентации актуальных проектов. Лучшие из них будут опубликованы на новом интернет-ресурсе. Участие для жителей Югры бесплатное. Организаторы берут на себя расходы на проживание, питание и трансфер обучающихся. Количество мест в потоке ограничено. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» или альметьевский «Нефтяник». Сегодня вечером станет известно, какая из команд получит путевки в финал Кубка чемпиона России. В 19:00 на Ханты-Мансийской арене состоится 7-й матч этого полуфинального противостояния. Игра обещает быть весьма зрелищной, ведь высокие шансы пройти дальше имеют обе ледовые дружины. Отмечу, прямая трансляция матча будет доступна на сайте ВХЛ, в группе во ВКонтакте и на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 35 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 13 мая, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и никаких осадков. В Ханты-Мансийске днем плюс 9, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 17 градусов тепла. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 15 в течение дня, в Нягане плюс 12, в Белоярском и Березово 10 градусов тепла, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Ленторе плюс 4, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 0 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 15 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 13 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:44. Овны, сегодня, вероятно, необычные знакомства и судьбоносные встречи, которые могут вылиться во что-то продолжительное.
1: Тельцы, сегодня избежать напрасных переживаний помогут новые рабочие и бытовые дела.
0: Близнецы, все, что вы сегодня делаете для других, вам тоже пойдет на пользу. Потому постарайтесь никому не отказать в помощи.
1: Раки, сегодня к вам прислушиваются даже те, кого интересует только собственная точка зрения.
0: И вы помните, то, что кажется незначительным, позже может сыграть важную роль.
1: Девы, не сомневайтесь, вы действительно можете осуществить все, что задумали, особенно сегодня.
0: Весы, сосредоточьтесь сегодня на полезных делах. Лень ни к чему хорошему не приведет.
1: Скорпионы, сегодня не отказывайтесь от любых неожиданных предложений друзей. Этот день должен пройти легко и весело.
0: Стрельцы, у вас сегодня получится договориться даже с людьми, у которых действительно сложный характер.
1: Козероги, сегодня разобравшись с тем, до чего долго не доходили руки, вы сразу почувствуете себя увереннее и свободнее.
0: Водолеи, сегодня будьте внимательны при обсуждении с кем-то финансовых вопросов. А лучше вообще ни с кем сегодня не затрагивайте эту тему.
1: Рыбы, сегодня окружающие будут наблюдать за вами с восхищением, ведь вы все делаете виртуозно.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 52 минуты. Очередные мошенники. И массово они рассылают вредоносные QR-коды на рабочую почту. Угу. Зафиксирована очередная волна массовых рассылок этих вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты. Представляются эти нехорошие люди, мошенники, злоумышленники, угу, представляются государственными органами. Отправляют письма якобы с уведомлениями или какими-то предписаниями. Между прочим, там даже текста может не быть, только QR-код. И при сканировании все это ведет на сайт оплаты за отслеживанием или получением какого-то почтового отправления с документацией. Угу. Ну и там, надо сказать, сумма, говорят эксперты, не очень большая. Ее размер может составлять всего несколько сотен рублей, но это, конечно, все притупляет бдительность. Ну, типа там 100-200 рублей.
2: И ты передаешь данные,
1: да,
2: опять же.
1: И такие коды часто не детектируются, что ли, да, защитными средствами, воспринимаются как какой-то нейтральный технический инструмент. И все это потом ты вот перешел на это, да, денег скинул, у тебя, получается, с карты там списались эти деньги, и все, дальше мошенники уже знают, как дальше себя вести.
2: Они уже владеют... Ты уже передал им какую-то информацию, перейдя по ссылке, и заплатив эти деньги, и потом все, ты передаешь управление своими счетами.
1: Да. Поэтому никаких сканов QR-кодов из подозрительных каких-то писем, даже если вы понимаете, что это какие-то государственные органы, или начальник там какой-то, или коллега ваш, или еще что-то, лучше переспросить словами, в конце концов, можно дойти до любого коллеги, к начальнику в кабинет можно зайти и спросить, не знаю, какой-то общий чат, возможно, есть, да, спросить, в чем дело, что это за QR-код. Ну, сразу вот так вот прямо вот брать и сразу все сканировать и оплачивать, конечно, ни в коем случае не
2: стоит.
1: Но
2: я вообще практически даже в тех чатах, где какую-то информацию, даже если мне тут краем глаза кажется, что это какая-то полезная информация, вот сейчас даже буквально у нас в чате выкладывают, я не перехожу никуда по ссылке.
1: Правильно, нечего делать. Меньше знаешь, крепче спишь. Да? Так получается. Прощаемся до завтра. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра продолжает активно заботиться о тех, кто защищает родину. Ханты-Мансийские пожарные успешно ликвидировали серьезное возгорание. Отечественный мессенджер «Макс» стремительно набирает популярность. Судебные приставы Югры значительно облегчили финансовое бремя участников специальной военной операции и их близких. Общая сумма списанных долгов с начала года превысила 250 миллиардов рублей. В отношении защитников было прекращено более 2850 исполнительных производств. Еще от 400 избавили и их жен. Эта мера поддержки распространяется на контрактников, срок службы которых составляет более 1 года, при условии, что их кредитные обязательства не превышают 10 миллионов рублей. Исключения составляют элементы, а также долги по возмещению вреда жизни и здоровью. Эти обязательства не подлежат списанию. Напомню, в Югре действует комплексная программа поддержки военнослужащих, которая включает не только списание долгов, но и существенные материальные стимулы. Единовременная выплата при заключении контракта составляет 4 миллиона 100 тысяч рублей. Это самый высокий показатель в России. Гарантированный годовой доход контрактника составляет 6 миллионов 6 тысяч рублей. А с учетом всех льгот и списаний, общий объем помощи за первый год может достигать 18,5 миллионов. Узнать подробности о заключении контракта и получить всю необходимую информацию можно на сайте воин86.ру или по номеру горячей линии 8 800 301 68 88. Ханты-Мансийские дознаватели МЧС устанавливают причины серьезного ЧП, произошедшего сегодня в частном жилом секторе. Около 2 часов ночи поступил сигнал о возгорании дома на улице Федорова. Прибывшие на место пожарные расчеты столкнулись с масштабным пожаром. Огонь охватил кровлю по всей площади здания. Остановить распространение пламени удалось лишь через полчаса, а к 2:20 было полностью ликвидировано и открытое горение. Из зоны риска оперативно эвакуированы 8 человек. В результате происшествия пострадали кровля, чердак, дачное помещение и фасад одной из квартир. Для борьбы с огнем были задействованы значительные силы, 6 единиц техники и 25 специалистов МЧС России, работавших по повышенному рангу сложности. Медиа-специалистов Югры научат противостоять аферистам. С 29 по 31 мая в Ханты-Мансийске пройдет интенсив «Медиа против мошенников». В роли организаторов выступают «Красная лодка» и телеканал «Югра». Записаться на обучение можно до 22 мая на сайте медиашколы. Мероприятие призвано вооружить журналистов, редакторов, дизайнеров, копирайтеров, SMM-специалистов, веб-разработчиков, монтажеров и креаторов от 18 лет актуальными знаниями и инструментами для противодействия злоумышленникам. В программе образовательные интенсивы от региональных и федеральных спикеров, презентации актуальных проектов. Лучшие из них будут опубликованы на новом интернет-ресурсе. Участие для жителей Югры бесплатное. Организаторы берут на себя расходы на проживание, питание и трансфер обучающихся. Количество мест в потоке ограничено. И последнее. Отечественный мессенджер «Макс» открывает новые горизонты для общения, объединяя людей по всему миру. Ежедневно платформы пользуются более 85 миллионов человек. С момента запуска приложение установили свыше 120 миллионов пользователей. А объемы коммуникаций достигли рекордных показателей. Отправлено 150 миллиардов сообщений и совершено свыше 6 миллиардов звонков. Кроме того, «Макс» стал настоящим центром притяжения для сообществ. Создано более 7 миллионов каналов, как приватных, так и публичных, с общей аудиторией в 300 миллионов подписчиков. Впечатляет и международное присутствие. Сегодня через «Макс» активно общаются более 8 миллионов иностранных пользователей. Отечественное приложение доступно гражданам уже 40 государств. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого.

0: чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра продолжает активно заботиться о тех, кто защищает родину. Жительницу Нефтеюганска наказали за организацию незаконной миграции. Отечественный мессенджер «Макс» стремительно набирает популярность. Судебные приставы Югры значительно облегчили финансовое бремя участников специальной военной операции и их близких. Общая сумма списанных долгов с начала года превысила 250 миллиардов рублей. В отношении защитников было прекращено более 2850 исполнительных производств. Еще от 400 избавили и их жен. Эта мера поддержки распространяется на контрактников, срок службы которых составляет более 1 года, при условии, что их кредитные обязательства не превышают 10 миллионов рублей. Исключения составляют элементы, а также долги по возмещению вреда жизни и здоровью. Эти обязательства не подлежат списанию. Напомню, в Югре действует комплексная программа поддержки военнослужащих, которая включает не только списание долгов, но и существенные материальные стимулы. Единовременная выплата при заключении контракта составляет 4 миллиона 100 тысяч рублей. Это самый высокий показатель в России. Гарантированный годовой доход контрактника составляет 6 миллионов 6 тысяч рублей. А с учетом всех льгот и списаний, общий объем помощи за первый год может достигать 18,5 миллионов. Узнать подробности о заключении контракта и получить всю необходимую информацию можно на сайте воин86.ру или по номеру горячей линии 8 800 301 68 88. Жительница Нефтеюганска предстала перед судом за махинации с миграционным законодательством. В течение 3 лет, с октября 2022 по сентябрь 2025, 43-летняя женщина строила свой бизнес на обмане, оформляла фиктивные трудовые договоры для 3 иностранных граждан, создавая видимость их трудоустройства и, соответственно, легального пребывания в России. За каждую такую услугу предприимчивая югорчанка ежемесячно получала с каждого мигранта по 6 тысяч рублей, хотя ни она, ни ее так называемые сотрудники на самом деле не работали. Суд признал югорчанку виновной и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 12 месяцев. В Югре впервые пройдет свадебный фестиваль «Едины в любви». Массовая церемония бракосочетания состоится 8 июля в День семьи, любви и верности на площадке Национального центра России в Ханты-Мансийске. Событие станет частью 3-го всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца», который одновременно пройдет в Москве и нескольких регионах страны. В этом году к проекту присоединятся также Рязанская область, Приморский и Красноярский края. Главная тема праздника – единство народов нашей страны. Молодожены смогут дополнить свадебные образы национальными костюмами, подчеркнув культурные традиции своих семей. Как отмечают организаторы, фестиваль объединит пары разных национальностей и напомнит о важности семейных ценностей и преемственности традиций. И последний отечественный мессенджер «Макс» открывает новые горизонты для общения, объединяя людей по всему миру. Ежедневно платформой пользуются более 85 миллионов человек. С момента запуска приложение установили свыше 120 миллионов пользователей. А объемы коммуникаций достигли рекордных показателей. Отправлено 150 миллиардов сообщений и совершено свыше 6 миллиардов звонков. Кроме того, «Макс» стал настоящим центром притяжения для сообществ. Создано более 7 миллионов каналов, как приватных, так и публичных, с общей аудиторией в 300 миллионов подписчиков. Впечатляет и международное присутствие. Сегодня через «Макс» активно общаются более 8 миллионов иностранных пользователей. Отечественное приложение доступно гражданам уже 40 государств. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Автолига. Поездки по пути.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Tank fly, boss walk, jam, nitty-gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Министерстве иностранных дел России прошла встреча, посвященная Дню коренных малочисленных народов. Жительницу Нефтеюганска наказали за организацию незаконной миграции. Ханты-Мансийск готовится к необычной церемонии. Министерство иностранных дел России стало площадкой для диалога, посвященного Дню коренных малочисленных народов нашей страны. Встреча объединила представителей дипломатического корпуса, Федерального агентства по делам национальности и других профильных специалистов. Делегацию Югры возглавил заместитель губернатора, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Цепорин. Округ поделился своим уникальным опытом сохранения культурного наследия. Гости смогли познакомиться с жизнью коренных народов через фотоэкспозицию и оценить продукцию традиционного хозяйства. Ярким моментом стало выступление посла доброй воли Северного форума актрисы театра «Солнце» Веры Кондратьевой, а сенатор от Югре Александр Навьюхов акцентировал внимание на необходимости активного вовлечения коренных народов в процессы, влияющие на их устойчивое развитие. В нашем округе поддержка коренных малочисленных народов закреплена более чем в 70 нормативных актах. Численность граждан, ведущих традиционный образ жизни, выросла почти вдвое, до 5000 человек. Действует свыше 90 общин. Жительница Нефтеюганска предстала перед судом за махинации с миграционным законодательством. В течение 3 лет, с октября 2022 по сентябрь 2025, 43-летняя женщина строила свой бизнес на обмане, оформляла фиктивные трудовые договоры для 3 иностранных граждан, создавая видимость их трудоустройства и, соответственно, легального пребывания в России. За каждую такую услугу предприимчивая югорчанка ежемесячно получала с каждого мигранта по 6000 рублей, хотя ни она, ни ее так называемые сотрудники на самом деле не работали. Суд признал югорчанку виновной и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 12 месяцев. В Югре впервые пройдет свадебный фестиваль «Едины в любви». Массовая церемония бракосочетания состоится 8 июля в День семьи, любви и верности на площадке Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске. Событие станет частью 3-го всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца», который одновременно пройдет в Москве и нескольких регионах страны. В этом году к проекту присоединятся также Рязанская область, Приморские и Красноярские края. Главная тема праздника – единство народов нашей страны. Молодожены смогут дополнить свадебные образы национальными костюмами, подчеркнув культурные традиции своих семей. Как отмечают организаторы, фестиваль объединит пары разных национальностей и напомнит о важности семейных ценностей и преемственности традиций. И последнее знаковое событие состоялось в поселке Федоровский Сургутского района. Свыше 40 юных жителей получили свои первые паспорта в рамках общенациональной программы «Мы граждане России», поддержанной движением первых. Церемония вручения стала для ребят символичным шагом в самостоятельную жизнь. Представители власти и полиции отметили, что главный документ дает не только права, но и налагает определенные обязательства. Школьникам пожелали уверенности в своих силах, активной реализации идей и раскрытия потенциала. Отмечу, данная всероссийская акция призвана вдохновить представителей молодого поколения и укрепить их чувство гражданской ответственности. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Министерстве иностранных дел России прошла встреча, посвященная Дню коренных малочисленных народов. Федеральные эксперты поощрили Нефтеюганский район за сохранение исторической памяти. Более 40 юных жителей Федоровского сделали шаг к взрослой жизни. Министерство иностранных дел России стало площадкой для диалога, посвященного Дню коренных малочисленных народов нашей страны. Встреча объединила представителей дипломатического корпуса, Федерального агентства по делам национальности и других профильных специалистов. Делегацию Югры возглавил заместитель губернатора, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Цепорин. Округ поделился своим уникальным опытом сохранения культурного наследия. Гости смогли познакомиться с жизнью коренных народов через фотоэкспозицию и оценить продукцию традиционного хозяйства. Ярким моментом стало выступление посла доброй воли Северного форума актрисы театра «Солнце» Веры Кондратьевой, а сенатор от Югре Александр Навьюхов акцентировал внимание на необходимости активного вовлечения коренных народов в процессы, влияющие на их устойчивое развитие. В нашем округе поддержка коренных малочисленных народов закреплена более чем в 70 нормативных актах. Численность граждан, ведущих традиционный образ жизни, выросла почти вдвое, до 5000 человек. Действует свыше 90 общин. Высокую оценку за сохранение исторической памяти получил поселок Лемпино Нефтеюганского района. Масштабный мурал на одном из местных зданий, посвященный подвигу рыбаков в годы Великой Отечественной войны, отмечен дипломом лауреата спецноминации Национального центра исторической памяти при президенте России. Награду получил директор Центра инициатив «Добрый дом» Тимур Амирханов. Отмечу, инициатива, реализованная при поддержке гранта губернатора Югры, известная под названием «Рыба, спасшая жизни», увековечила труд местных жителей, которые в годы войны снабжали армию продовольствием. Теперь этот мурал является не только украшением Лемпина, но и важным элементом культурного наследия, напоминающим о стойкости югорчан. Отрадной статистикой поделились дорожные полицейские Югры. За минувшие сутки на автомагистралях округа не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими. А вот нарушений по-прежнему много. Сотрудники ГИБДД задержали 17 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Также выявлено 34 факта выезда на полосу встречного движения и 23 нарушения правил перевозки детей. Госавтоинспекция Югры в очередной раз напоминает: залог безопасных дорог – это личная дисциплинированность и ответственность. И последнее знаковое событие состоялось в поселке Федоровский Сургутского района. Свыше 40 юных жителей получили свои первые паспорта в рамках общенациональной программы «Мы граждане России», поддержанной движением первых. Церемония вручения стала для ребят символичным шагом в самостоятельную жизнь. Представители власти и полиции отметили, что главный документ дает не только права, но и налагает определенные обязательства. Школьникам пожелали уверенности в своих силах, активной реализации идей и раскрытия потенциала. Отмечу, данная всероссийская акция призвана вдохновить представителей молодого поколения и укрепить их чувство гражданской ответственности. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ха, ни слова больше, уже звоню.
1: 8-908-899-11-18.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Хантамансийск принимает 4-й форум писателей Югры. Федеральные эксперты поощрили Нефтеюганский район за сохранение исторической памяти. На югорских дорогах за сутки выявили 17 нетрезвых водителей. 4-й форум писателей Югры стартовал сегодня в Ханты-Мансийске. В центре внимания – роль литературы в сохранении традиций, объединении народов и укреплении российского единства. В течение 2 дней писатели и эксперты будут обсуждать развитие творческого процесса в нашем округе. Отдельный блок посвящен поддержке начинающих авторов в поиске тем и читателей. Также состоится презентация новых книг местных творцов. Кроме того, сегодня гостей ждет вечер югорской поэзии. Примечательно, что форум привлек внимание не только региональных писателей, но и экспертов из ведущих литературных центров страны – из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Тюмени. Высокую оценку за сохранение исторической памяти получил поселок Лемпино в Нефтеюганском районе. Масштабный мурал на одном из местных зданий, посвященный подвигу рыбаков в годы Великой Отечественной войны, отмечен дипломом лауреата спецноминации Национального центра исторической памяти при президенте России. Награду получил директор Центра инициатив «Добрый дом» Тимур Амирханов. Отмечу, инициатива, реализованная при поддержке гранта губернатора Югры, известная под названием «Рыба, спасшая жизни», увековечила труд местных жителей, которые в годы войны снабжали армию продовольствием. Теперь этот мурал является не только украшением Лемпина, но и важным элементом культурного наследия, напоминающим о стойкости югорчан. Отрадной статистикой поделились дорожные полицейские Югры. За минувшие сутки на автомагистралях округа не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими. А вот нарушений по-прежнему много. Сотрудники ГИБДД задержали 17 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Также выявлено 34 факта выезда на полосу встречного движения и 23 нарушения правил перевозки детей. Госавтоинспекция Югры в очередной раз напоминает: залог безопасных дорог – это личная дисциплинированность и ответственность. И последнее. Главное в жизни – семья. Программа под таким названием состоится в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов. Мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи, пройдет завтра. Для гостей подготовят конкурсно-игровую программу, посвященную традиционным ценностям поддержки близких и преемственности поколений. Как отмечают организаторы, главная цель встречи – объединить семьи, подарить участникам теплую атмосферу и возможность провести время вместе. Праздник начнется в 17:00 по адресу улицы Еловая, 8. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

0: радио Югра.
1: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийск принимает 4-й форум писателей Югры. Югорские муниципалитеты получат новые контейнеры для сбора ТКО. В Сургуте стартовала финальная региональная киберсмена «Юграй». 4-й форум писателей Югры стартовал сегодня в Ханты-Мансийске. В центре внимания – роль литературы в сохранении традиций, объединении народов и укреплении российского единства. В течение 2 дней писатели и эксперты будут обсуждать развитие творческого процесса в нашем округе. Отдельный блок посвящен поддержке начинающих авторов в поиске тем и читателей. Также состоится презентация новых книг местных творцов. Кроме того, сегодня гостей ждет вечер югорской поэзии. Примечательно, что форум привлек внимание не только региональных писателей, но и экспертов из ведущих литературных центров страны – из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Тюмени. Югра продолжает совершенствовать систему сбора твердых коммунальных отходов. Крупную партию новых мусорных контейнеров из 1500 штук распределят между муниципалитетами. Самые крупные поставки ожидают Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Нефтеюганск. Обновление сети специальных емкостей решит сразу 2 задачи. Современные конструкции заменят поврежденные баки, а в новых и растущих жилых кварталах появятся контейнерные площадки. Отмечу, региональный оператор «Югра Экология» планомерно меняет устаревшее оборудование. За последние 3 года завезено почти 19 тысяч боксов, рассчитанных на 5 лет службы. Но при небрежном использовании они ломаются быстрее, поэтому фонд приходится пополнять ежегодно. Только в 2025 году под списание пошло 165 баков. Поврежденные заменяют после сигналов от управляющих компаний. 60 юных югорских киберспортсменов включились в финальную стадию соревнований по компьютерному спорту – региональную киберсмену «Юграй». Испытания уже стартовали на площадке мастерской талантов «Сибириус» в Сургуте. Ребята из 8 муниципалитетов Югры преодолели непростой отбор и теперь в составе 12 команд готовы показать высший класс. Им предстоит проявить мастерство в тактических дуэлях «Валорант», принятие молниеносных решений, а также продемонстрировать слаженную командную работу и побороться за победу на уникальных картах. В программе также другие активности и новые знакомства. Как сообщает Департамент образования и науки Югры, игры будут проходить до 15 мая. И последнее. Главное в жизни – семья. Программа под таким названием состоится в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов. Мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи, пройдет завтра. Для гостей подготовят конкурсно-игровую программу, посвященную традиционным ценностям поддержки близких и преемственности поколений. Как отмечают организаторы, главная цель встречи – объединить семьи, подарить участникам теплую атмосферу и возможность провести время вместе. Праздник начнется в 17:00 по адресу улицы Еловая, 8. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчане выбирают общественные пространства для благоустройства. Муниципалитеты Югры получат новые контейнеры для сбора ТКО. В Сургуте стартовала финальная региональная киберсмена «Юграй». Югорчане сами решают, какие общественные пространства своих городов и поселков улучшить в первую очередь. До конца всероссийского голосования за объекты благоустройства осталось меньше месяца. Об этом в своих соцсетях напомнил губернатор Югры Руслан Кухарук. Глава региона также уточнил, что от автономного округа в конкурсе участвуют 62 территории из 21 муниципалитета. Поддержать наиболее понравившиеся предложения можно до 12 июня тремя способами. На платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе» или с помощью волонтеров. А еще Руслан Кухарук поделился, что за три года в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Югре было благоустроено 187 пространств, 47 из которых победители голосования. В населенных пунктах появились современные детские и спортивные площадки, парки и скверы, пешеходные зоны и бульвары. Эти объекты уже стали любимыми местами отдыха для тысяч жителей, добавил губернатор. Югра продолжает совершенствовать систему сбора твердых коммунальных отходов. Крупную партию новых мусорных контейнеров из 1500 штук распределят между муниципалитетами. Самые крупные поставки ожидают Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовский и Нефтеюганск. Обновление сети специальных емкостей решит сразу две задачи. Современные конструкции заменят поврежденные баки, а в новых и растущих жилых кварталах появятся контейнерные площадки. Отмечу, региональный оператор «Югра Экология» планомерно меняет устаревшее оборудование. За последние три года завезено почти 19 тысяч боксов, рассчитанных на 5 лет службы. Но при небрежном использовании они ломаются быстрее, поэтому фонд приходится пополнять ежегодно. Только в 2025 году под списание пошло 165 баков. Поврежденные заменяют после сигналов от управляющих компаний. Предприниматель из Октябрьского района поплатится за торговлю контрафактом. Мужчина продавал в своем магазине одежду и обувь, выдавая их за известные бренды. Никаких документов, подтверждающих право на использование товарных знаков, у бизнесмена не оказалось, а качество товаров было низким. По результатам проведенной проверки, из-за незаконного оборота изъяли 86 единиц продукции. Установлено, что изделия выпускались с нарушением требований, а также существенно отличались от оригиналов. Причиненный ущерб оценили в 560 тысяч рублей. Как сообщили в управлении МВД России по Югре, расследование уголовного дела в отношении злоумышленника завершено. За любовь к чужим логотипам горе-продавцу грозит до 2 лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. И последнее. 60 юных югорских киберспортсменов включились в финальную стадию соревнований по компьютерному спорту – региональную киберсмену «Юграй». Испытания уже стартовали на площадке мастерской талантов «Сибириус» в Сургуте. Ребята из 8 муниципалитетов Югры преодолели непростой отбор и теперь в составе 12 команд готовы показать высший класс. Им предстоит проявить мастерство в тактических дуэлях, «Валорант», принятие молниеносных решений, а также продемонстрировать слаженную командную работу и побороться за победу на уникальных картах. В программе также другие активности и новые знакомства. Как сообщает Департамент образования и науки Югры, игры будут проходить до 15 мая. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югорчане выбирают общественные пространства для благоустройства. В Октябрьском районе привлекут к ответственности торговца контрафактом. Юные поисковики Сургутского района завершили миссию в Тверской области. Югорчане сами решают, какие общественные пространства своих городов и поселков улучшить в первую очередь. До конца всероссийского голосования за объекты благоустройства осталось меньше месяца. Об этом в своих соцсетях напомнил губернатор Югры Руслан Кухарук. Глава региона также уточнил, что от автономного округа в конкурсе участвуют 62 территории из 21 муниципалитета. Поддержать наиболее понравившиеся предложения можно до 12 июня тремя способами. На платформе zagorod.sreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе» или с помощью волонтеров. А еще Руслан Кухарук поделился, что за три года в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Югре было благоустроено 187 пространств, 47 из которых победители голосования. В населенных пунктах появились современные детские и спортивные площадки, парки и скверы, пешеходные зоны и бульвары. Эти объекты уже стали любимыми местами отдыха для тысяч жителей, добавил губернатор. Более 1700 жителей Сургута прошли осмотры в Центре здоровья для взрослых с начала этого года. Он работает на базе Сургутской городской клинической поликлиники номер 1. Подводя итоги первого квартала, специалисты отмечают, что у 1260 пациентов выявили риски развития хронических заболеваний. Благодаря своевременной диагностике все они получили персональные рекомендации по коррекции образа жизни и профилактике осложнений. Большое внимание в Центре уделяют и просвещению. С января проведено 700 образовательных встреч в рамках программы «Школа здоровья». На них рассказывают о правильном питании, физической активности, отказе от вредных привычек и способах борьбы со стрессом. Такой подход нацелен на формирование у жителей ответственного отношения к своему самочувствию и регулярному прохождению обследований. В департаменте здравоохранения Югры подчеркнули, работа Сургутского центра здоровья является частью системной реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» федерального проекта «Здоровье для каждого». Предприниматель из Октябрьского района поплатится за торговлю контрафактом. Мужчина продавал в своем магазине одежду и обувь, выдавая их за известные бренды. Никаких документов, подтверждающих право на использование товарных знаков, у бизнесмена не оказалось, а качество товаров было низким. По результатам проведенной проверки, из-за незаконного оборота изъяли 86 единиц продукции. Установлено, что изделия выпускались с нарушением требований, а также существенно отличались от оригиналов. Причиненный ущерб оценили в 560 тысяч рублей. Как сообщили в управлении МВД России по Югре, расследование уголовного дела в отношении злоумышленника завершено. За любовь к чужим логотипам горе-продавцу грозит до 2 лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. И последнее. Юные поисковики Сургутского района завершили экспедицию «Бельский плацдарм» памяти 250-й стрелковой дивизии «Продолжение». Она прошла в Тверской области и стала важным этапом получения профильных знаний и отработки практических навыков. Старшеклассники отряда «Пламя» Лентурской школы номер 7 освоили полный курс школы поисковика под руководством опытных наставников со всей России. В ходе миссии ребята подняли останки 2 красногвардейцев, которые почти 80 лет считались пропавшими без вести. Приняли участие в торжественной церемонии захоронения 79 советских воинов. А еще посетили Ржевский мемориал, отдав дань уважения подвигу советского солдата. Несмотря на сложные погодные условия и напряженный график полевых работ, команда «Пламя» показала себя и в спорте. На соревнованиях по волейболу среди отрядов югорчане заняли почетное 2-е место. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
3: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Говорит радио корпорации BBC. Лондон.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 11 18.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
5: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Сургутский центр здоровья с начала года посетили 1700 жителей. В Нефтеюганске арест автомобиля помог взыскать с должника крупную сумму. Юные поисковики Сургутского района завершили миссию в Тверской области. Более 1700 жителей Сургута прошли осмотры в Центре здоровья для взрослых с начала этого года. Он работает на базе Сургутской городской клинической поликлиники номер 1. Подводя итоги первого квартала, специалисты отмечают, что у 1260 пациентов выявили риски развития хронических заболеваний. Благодаря своевременной диагностике все они получили персональные рекомендации по коррекции образа жизни и профилактике осложнений. Большое внимание в центре уделяют и просвещению. С января проведено 700 образовательных встреч в рамках программы «Школа здоровья». На них рассказывают о правильном питании, физической активности, отказе от вредных привычек и способах борьбы со стрессом. Такой подход нацелен на формирование у жителей ответственного отношения к своему самочувствию и регулярному прохождению обследований. В департаменте здравоохранения Югры подчеркнули, работа Сургутского центра здоровья является частью системной реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» федерального проекта «Здоровье для каждого». Юных патриотов Югры сплотил региональный слет «Пост номер один». Он собрал ребят из движения первых участников всероссийского проекта «Хранители истории». Школьники берут шефство над местами памяти, изучают их историю, разрабатывают интерактивные экскурсии для сверстников и несут почетный караул в памятные даты. В рамках слета активисты продемонстрировали знания по истории Отечества, церемониальную подготовку по заступлению на пост и равнению на знамя, а также технику обращения с оружием. Ярким событием стала классная встреча с кавалером Ордена Мужества, председателем Ассоциации ветеранов СВО «Пытьяха» Максимом Гапаком. Такие беседы – это живой урок мужества и преданности Родине. Как отмечает Департамент молодежной политики Югры, в рамках проекта уже стартовали финальные состязания регионального этапа «Зарница 2.0». Свою смелость и характер продемонстрируют ребята старшей возрастной категории. Судебные приставы Нефтеюганска призвали к ответу предпринимателя, накопившего внушительный долг по кредитным платежам – почти 1,5 миллиона рублей. В этом уличили 42-летнего местного жителя. Как выяснилось, он знал о задолженности, но не предпринимал шагов к ее погашению. Для решения вопроса сотрудники службы арестовали автомобиль бизнесмена. Мера оказалась действенной. Уже через несколько дней нарушитель полностью погасил сумму. Однако на этом история не закончилась. Теперь должнику предстоит оплатить сбор в 143 тысячи рублей за неисполнение обязательств в установленные сроки. И последнее. Юные поисковики Сургутского района завершили экспедицию «Бельский плацдарм» памяти 250-й стрелковой дивизии «Продолжение». Она прошла в Тверской области и стала важным этапом получения профильных знаний и отработки практических навыков. Старшеклассники отряда «Пламя» Лентурской школы номер 7 освоили полный курс школы поисковика под руководством опытных наставников со всей России. В ходе миссии ребята подняли останки двух красногвардейцев, которые почти 80 лет считались пропавшими без вести. Приняли участие в торжественной церемонии захоронения 79 советских воинов. А еще посетили Ржевский мемориал, отдав дань уважения подвигу советского солдата. Несмотря на сложные погодные условия и напряженный график полевых работ, команда «Пламя» показала себя и в спорте. На соревнованиях по волейболу среди отрядов югорчане заняли почетное 2-е место. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
0: Национальные проекты России.
7: 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югорчане могут повлиять на развитие своих городов и поселков. Югра продолжает активно заботиться о тех, кто защищает родину. Отечественный мессенджер «Макс» стремительно набирает популярность. Югорчане активно участвуют в формировании будущего своего края. Жители округа внесли почти 13 тысяч предложений в народную программу 2.0. Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, эти инициативы охватывают все важные направления. От улучшения дорог до создания новых мест для досуга и отдыха. А также строительство жизненно важных социальных объектов. В числе конкретных предложений возведение перинатального центра в Ханты-Мансийске, нового здания для театра юного зрителя в Нягани – и Дома культуры в Березово. К августу на основе озвученных идей будет составлена новая программа, которая определит вектор развития каждого города и поселка Югры. Не упустите шанс внести свой вклад. Заходите на сайт естьрезультат.рф. Судебные приставы Югры значительно облегчили финансовое бремя участников специальной военной операции и их близких. Общая сумма списанных долгов с начала года превысила 250 000 000 рублей. В отношении защитников было прекращено почти 3000 исполнительных производств. Еще от 400 избавили их жен. Эта мера поддержки распространяется на контрактников, срок службы которых составляет более 1 года, при условии, что их кредитные обязательства не превышают 10 миллионов рублей. Исключения составляют алименты, а также долги по возмещению вреда жизни и здоровью. Эти обязательства не подлежат списанию. Напомню, в Югре действует комплексная программа поддержки военнослужащих, которая включает не только списание долгов, но и существенные материальные стимулы. Единовременная выплата при заключении контракта составляет 4 100 000 рублей. Это самый высокий показатель в России. Гарантированный годовой доход контрактника составляет 6 600 000 рублей. А с учетом всех льгот и списаний – общий объем помощи за первый год может достигать 18,5 миллионов рублей. Узнать подробности о заключении контракта и получить всю необходимую информацию можно на сайте воин86.ру или по номеру горячей линии 8 800 301 68 88. Четвертый форум писателей Югры стартовал сегодня в Ханты-Мансийске. В центре внимания роль литературы в сохранении традиций, объединении народов и укреплении российского единства. В течение 2 дней писатели и эксперты будут обсуждать развитие творческого процесса в нашем округе. Отдельный блок посвящен поддержке начинающих авторов в поиске тем и читателей. Также состоится презентация новых книг местных творцов. Кроме того, сегодня гостей ждет вечер югорской поэзии. Примечательно, что форум привлек внимание не только региональных писателей, но и экспертов из ведущих литературных центров страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Тюмени. И последнее. Отечественный мессенджер «Макс» открывает новые горизонты для общения, объединяя людей по всему миру. Ежедневно платформой пользуются более 85 миллионов человек. С момента запуска приложения установили свыше 120 миллионов пользователей. А объемы коммуникаций достигли рекордных показателей. Отправлено 150 миллиардов сообщений и совершено свыше 6 миллиардов звонков. Кроме того, «Макс» стал настоящим центром притяжения для сообществ. Создано более 7 миллионов каналов, как приватных, так и публичных, с общей аудиторией в 300 миллионов подписчиков. Впечатляет и международное присутствие. Сегодня через «Макс» активно общаются более 8 миллионов иностранных пользователей. Отечественное приложение доступно гражданам уже 40 государств. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
9: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главное сейчас.
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Программа.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

так как и я. Радио Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио